Всем нам кружочки от Белинды Карлайл. Ну, она, собственно говоря, всегда нам посылает эти самые кружочки, и мы всегда рады этим самым кружочкам на песке от нее. Ну, отдыхает человек, значит, хорошо человеку. Значит, человеку хорошо. 3:20 в столице, дальше на Ретро-ФМ. Моден Догин, Самоцвета, Витни Хьюстон. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте. Здравствуйте.

80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

Кисми, как гласит индонезийская народная пословица, поцелуи приближают рассвет. Ну, а мы с вами, друзья, приближаемся к утреннему экспрессу в 4:00 по Москве. Как всегда, утренний экспресс на Ретро ФМ помчит навстречу новому трудовому дню. И, как всегда, под лучшую любимую музыку Ретро ФМ. Ну а через пару минут буквально Депеш Мод и «Синяя птица».

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 7.00 в столице, значит, что мы прямо сейчас стартуем утренний экспресс на Ретро ФМ. Двигаемся, друзья.
1: Утренний экспресс на Ретро ФМ.
2: Навстречу новому дню.

0: Привет, привет, приветствует нас Сандра. Ну, собственно говоря, мы тоже можем помахать Сандре рукою. 4:06 в столице. Сейчас будем как-то более сосредоточены на высоком, на звездах, естественно. Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 16 сентября на календаре. Сегодня стоит задуматься о том, что действительно имеет значение. Важно не спешить с выводами и постараться внимательнее следить за происходящим. Овны, если у вас возникнет желание разобраться в сложной теме, лучше делать это без давления и спешки. Тельцы, чтобы достойно пройти день, вам потребуется внутренняя честность с собой и готовность меняться. Близнецы, напряжение накапливается незаметно, поэтому устройте себе спокойный день. Прогулки, полноценный отдых пойдут вам на пользу. Раки, день пройдет без необходимости постоянного контроля, позволяя действовать в своем ритме и без лишнего напряжения. Львы, уважение к другим укрепит внутреннюю уверенность и поможет достигнуть успеха. Девы, новые идеи могут быть продуктивными, но их лучше сначала записать и обдумать. Весы, ваше беспокойство относительно финансов может быть преувеличено. Скорпионы, у вас может возникнуть соблазн проверить чувства другого человека на прочность, но это разрушит доверие. Стрельцы, сегодня отличный день для уединения, самонаблюдения, размышлений, но не стоит спешить с выводами. Козероги, возможно, вам будет непросто сегодня найти общий язык с единомышленниками, однако это не должно вызывать серьезных волнений. Водолеи, карьерные решения следует отложить до более спокойного и продуктивного момента. Рыбы, дайте себе время на сомнения и размышления, не пытаясь сразу прийти к однозначному ответу. Однозначно всем удачи!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Только ты. Ну и, собственно говоря, руководство, как лучше разбудить милую, если вдруг ей нужно прям очень рано вставать, а она просто никак не хочет вставать. Пожалуйста, пользуйтесь. Это Саваш на Red FM 4.19, столица, утренний экспресс на Red FM. Меня зовут Илья Глебов. Мы с вами двигаемся вперед, навстречу, как вы понимаете, новому сентябрьскому дню.

0: Тина Тернер, как всегда, назначает самого лучшего, а мы назначаем самое интересное. 4:30 в столице, утренний экспресс на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов, и самое интересное.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Среда, 16 сентября 2026 года. На календаре день рождения сегодня отмечает диктор, телеведущая, народная артистка России Ангелина Вовк. Ее знает вся страна благодаря детским передачам «Будильники» и «Спокойной ночи, малыши», музыкальным программам «Утренняя почта» и «Музыкальный киоск», а также мегапопулярному конкурсу «Песня года». Она и сейчас полна оптимизма и планов, и лучезарная улыбка все та же. От всего сердца поздравляем, счастья, здоровья, радости желаем. В этот день, в 1745 году, родился Михаил Кутузов, великий русский полководец, граф, светлейший князь, первый полный кавалер ордена Святого Георгия, генерал-фельдмаршал. В генерал-фельдмаршалы Михаил Илларионовича произвели как раз в сентябре 1812-го. Русская армия именно под руководством Кутузова выдворила французскую армию Наполеона с наших земель. Жизнь полководца прошла в сражениях, а его военное искусство отличалось широтой и разнообразием всех видов маневра в наступлении и обороне. Это цитата. Современники единодушно отмечают его исключительный ум, блестящие полководческие и дипломатические дарования и любовь к отчизне. 16 сентября в 1931 году в Москве был создан Государственный академический центральный театр кукол, ныне театр имени Сергея Владимировича Образцова. За десятки лет он превратился в крупный мировой кукольный центр с самой полной, единственной в России библиотекой о куклах и крупнейшим в мире музеем театральных кукол. С 1970 года театр располагается на Садовом кольце, а великолепные кукольные механические часы, украшающие фасад здания, стали его визитной карточкой, известной во всем мире. Сегодня Международный день охраны озонового слоя. Этот экологический праздник был установлен Генассамблеей ООН в 1994 году. Он призван напомнить всем, что озоновый слой – очень-очень-очень тонкий щит, который защищает Землю от губительного воздействия солнечной радиации, способствуя тем самым сохранению жизни на планете.
1: Ежедневник
2: на Ретро-ФМ.

0: Алло, алло, Алены, самый момент прямо сейчас мысленно хотя бы ответить всем, кто вас задевал все это время. Ну и дальше, собственно говоря, чтобы все пошло исключительно в другую сторону, в лучшую сторону. 4:35 в столице, утренний экспресс на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов, мы с вами двигаемся.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: По будням с 4 до 7.

Но это пока что. Дайте время. 4:48 в Москве прямо сейчас. Если вдруг какая-то незнакомка постоянно приходит во сне, то не исключена вероятность того, что она прям вот наяву вдруг появится. 16 сентября, среда, отмечаем, и утренний экспресс на Ретро-ФМ. Мы мчим вперед.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Что, где и когда? Вопросов много, ответ-то один. Просто звезды и все. 5.06 в столице. Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Мы вперед!
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 16 сентября, среда. Сегодня стоит задуматься о том, что действительно имеет значение. Важно не спешить с выводами и постараться внимательнее следить за происходящим. Овны, если у вас возникнет желание разобраться в сложной теме, лучше делать это без давления и спешки. Тельцы, чтобы достойно пройти день, вам потребуется внутренняя честность с собой и готовность меняться. Близнецы, напряжение накапливается незаметно, поэтому устройте себе спокойный день. Прогулки, полноценный отдых пойдут на пользу. Раки, день пройдет без необходимости постоянного контроля, и можно действовать в своем ритме без лишнего напряжения. Львы, уважение к другим укрепит внутреннюю уверенность и поможет достигнуть успеха. Девы, новые идеи могут быть продуктивными, но их лучше сначала записать и обдумать. Весы, ваше беспокойство относительно финансов может быть преувеличено. Скорпионы, у вас может возникнуть соблазн проверить чувства другого человека на прочность, но это разрушит доверие. Стрельцы, сегодня отличный день для уединения, самонаблюдения, размышлений, но не стоит спешить с выводами. Козероги, возможно, вам будет непросто сегодня найти общий язык с единомышленниками, однако это не должно вызывать серьезных волнений. Водолеи, карьерные решения следует отложить до более спокойного и продуктивного момента. Рыбы, дайте себе время на сомнения и размышления, не пытаясь сразу прийти к однозначному ответу. Однозначно всем успехов.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: 5.19 в столице, утренний экспресс на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Мы мчим исключительно вперед, но иногда чуть-чуть приостанавливаемся, чтобы прочитать ваши позитивные новости. Позитивные новости прямо сейчас вы пишете в наш официальный канал в Макс. Там есть такая зелененькая галочка. И там будет специальный пост, под которым вы будете оставлять как будто бы комментарии. И это как раз я буду зачитывать. Самые, что ни на есть, ваши позитивные новости, что вы сегодня собираетесь сделать, что вы, может быть, сделали вчера такого распрекрасного, ну или вообще, что такое у вас в жизни позитивное происходит. Вы мне докладываете, я это зачитываю. Ну и самый распрекрасный, распозитивный момент будет премирован, в конце концов, нашим суперпозитивным тостером. В конце концов, 5:20 в столице. И пишите, пожалуйста, Макс с зеленой галочкой. Там позитив.

0: 5:30 в столице. Точно будем надеяться на то, что любовь совершенно точно не умрет. Ну и сейчас обратим свое внимание к историческим, так сказать, глубинам. Утренний экспресс на Ретро FM.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро FM.
0: Среда, 16 сентября 2026 года. В этот день, в 1925 году, родился американский блюзовый гитарист, певец, автор песен Би-Би Кинг. Признанный королем блюза, он входит в число наиболее влиятельных музыкантов мира. На пике известности он давал сотни концертов в год. Рекордным оказался для Би-Би Кинга 1956, когда музыкант вышел на сцену более 340 раз. Имя легендарного исполнителя в 1987 году было включено в зал славы рок-н-ролла. Национальная академия искусства и науки звукозаписи США вручила ему 15 наград Грэмми, а авторитетный журнал Rolling Stone включил Би-Би Кинга в список 100 лучших гитаристов всех времен. А еще день рождения сегодня отмечают телеведущая, диктор, народная артистка России Ангелина Вовк, артист эстрады, юморист, народный артист РСФСР Евгений Петросян, певец, автор песен, продюсер Ричард Маркс, американский фокусник, иллюзионист Дэвид Копперфильд, киноактер, лауреат премии «Золотой глобус» и «Бафта» Микки Рурк. В этот день, в 1915 году, впервые в истории мореплавания сквозным рейдом был пройден путь из Владивостока в Архангельск. Ледокольные пароходы «Вайгач» и «Таймыр» вышли из Владивостока 7 июля 1914 года, пройдя сложные гидрометеорологические условия, пережив зимовку во льдах. Сюда прибыли в Архангельск 16 сентября 1915 года. Так свершилось первое в истории мирового мореплавания сквозное плавание северным морским путем. Руководителем экспедиции был русский гидрограф, геодезист, исследователь Арктики Борис Андреевич Вилькицкий. Сегодня в нашей стране отмечается День специалиста по управлению персоналом. Этот профессиональный праздник отмечается всеми специалистами-кадровиками в третью среду сентября. Эта профессия включает в себя целый список требований и обязанностей, от поиска соискателей, которые станут полноценными работниками, до определения кадровой политики фирмы. И всех причастных к этому профпразднику мы от души поздравляем. Именины сегодня отмечают Алексей, Андрей, Василий, Василиса, Владимир, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Петр, Роман, Сергей и Филипп. Ну, всех поздравляем!
1: Ежедневник
2: на Ретро FM.

Ну, не то чтобы Сиси Кейс прям сомневается в том, что он хорош, но какие-то нотки в этом есть. Я думаю, что вообще сомневаться ни в чем сегодня не нужно. 5:35 в столице. Уверенным темпом внедряемся в эту самую прекрасную среду, 16 сентября. Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся.

0: Экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: 5.48 в столице, утренний позитив на Ретро-ФМ, и вы пишете мне самые позитивные послания, я их зачитываю с удовольствием. Меня зовут Илья Глебов, и вот что тут нам написали к этому моменту. Доброе утро, страна, 30 августа я выиграла у вас тостер, ну то есть получила в подарок, я так понимаю. Потом мне сообщили, что отправят тостер 14 сентября, а сегодня, 16-го, позвонил курьер и сказал, что тостер уже прилетел. Завтра он его привезет на работу, и мы тут с коллегами все это дело опробуем. Я на работе в аэропорту. Спасибо большое, Светлана. Сахалин, между прочим, друзья. Попрошу отметить это дело. Вот как логистика работает. Прям раз, и тостер уже на Сахалине. Светлана, я вас поздравляю еще разок. Дальше. Всем доброго утра. Привет из Барнаула. Сидим с коллегой на любимой работе. Делаем картопланы. Для нас это и есть позитив. Смайлик, смайлик, смайлик. Александр. Александр, я вообще не в курсе, что такое картопланы, но уверен, что все ваши планы по жизни точно свершатся. 5.50 в столице. И для вас все, что угодно, в первую очередь тостер. Все ваши самые позитивные новости пишите, пожалуйста, в наш официальный канал «Макс». Там есть отдельный пост, называется он «Позитив». Вот там вот делайте комментарии, я их потом зачитываю. Самый позитивный комментарий будет премирован тостером.

0: 6.00 в столице, утренний экспресс на Ретро FM. Сейчас соскочим в Кадиллак, но это ненадолго.
1: Утренний экспресс на Ретро FM.
2: На пути в новый день.

0: морю или в обратную сторону, я не знаю, честно говоря. Ну, я вообще никогда ничего не знаю, потому что все знают звезды. Меня зовут Илья Глебов, утренний экспресс на Ретро-ФМ, 6.06 в столице, гороскоп.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 16 сентября, среда. Сегодня стоит задуматься о том, что действительно имеет значение. Важно не спешить с выводами и постараться внимательнее следить за происходящим. Овны, если у вас возникает желание разобраться в сложной теме, лучше делать это без давления и спешки. Тельцы, чтобы достойно пройти день, вам потребуется внутренняя честность с собой и готовность меняться. Близнецы, напряжение накапливается незаметно, поэтому устройте себе спокойный день. Прогулки, полноценный отдых пойдут на пользу. Раки, день пройдет без необходимости постоянно всех контролировать. Позволяйте действовать в своем ритме и без лишнего напряжения. Львы, уважение к другим укрепит внутреннюю уверенность и поможет достигнуть успеха. Девы, новые идеи могут быть продуктивными, но их лучше сначала записать и обдумать. Весы, ваше беспокойство относительно финансов может быть преувеличено. Скорпионы, у вас может возникнуть соблазн проверить чувства другого человека на прочность, но это разрушит доверие. Стрельцы, сегодня отличный день для уединения, самонаблюдения, размышлений, но не стоит спешить с выводами. Козероги, возможно, вам будет непросто сегодня найти общий язык с единомышленниками, однако это не должно вызывать серьезных волнений. Водолеи, карьерные решения следует отложить до более спокойного и продуктивного момента. Рыбы, дайте себе время на сомнения и размышления, не пытаясь сразу прийти к однозначному ответу. Всем однозначно удачи!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: 6.20 в столице, утренний экспресс на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов, и у нас с вами совершенно утренний, совершенно позитив. Вы присылаете мне позитивные сообщения в наш официальный канал в Макс, там с зеленой галочкой. Там есть пост специальный, под ним вы пишете комментарии, и это и есть ваше сообщение. Я их все зачитываю. Я проснулся, это я уже зачитываю. Я проснулся, родные рядом, любимая работа есть, а из радиоприемника любимые песни. Сразу понимаешь, счастье — это не когда все идеально, а когда есть кому сказать «доброе утро!» И есть планы на сегодня и на завтра. Всем здоровья, мира и побольше хороших новостей. Ретро-ФМ, спасибо за настроение. Рустам из Караганды. Привет, Казахстан! Доброе утро! Доброе утро. Сейчас завтракаю под любимую музыку. И, наконец-то, сегодня начнется у нас ремонт. Я на позитиве, давно этого хотела, а вот муж как-то не очень настроен. Надеюсь, что у нас все получится. Всем хорошего дня и хорошего настроения. Севастополь, Ксюша. Ксюша, я прям завидую, что вы перед началом ремонта так позитивны. Надеюсь, что после ремонта вы будете также позитивны. Официальный канал в Максе. Пишите, пожалуйста, ваши позитивные сообщения. 6.20 в Москве.
0: Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
0: Погода на Ретро-ФМ.
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
5: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналиф». Застройщик ООО «СЗПСК СМУ-88».
6: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Яналиф. Жилой комплекс на берегу Волги.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама.
7: Медел — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Ищите уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в тренде.
9: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
13: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: 30 сентября. КСК «Уникс». Татьяна Васильева, Андрей Чадов, Сергей Маховиков и другие в комедии о настоящих семейных ценностях «Еврейское счастье».
16: 16+.
17: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада 2026». На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
18: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
1: Ретро-ФМ.

0: Ожидаем любви от наших близких. 6:30 в столице. Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Ну, сейчас будем смотреть, что там в историческом, так сказать, экскурсе происходило в этот день.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: На календаре среда, 16 сентября 2026-го. День рождения сегодня отпразднует артист эстрады, народный артист РСФСР Евгений Петросян. Конферанс, монологи, небольшие сценки, музыкальные пародии, интермедии, эстрадная клоунада. В каких только жанрах артист не работал. И всегда его работа находила признание публики. А программы «Смехопанорама» и «Кривое зеркало», которые придумал и вел Евгений Ваганович, смотрела вся страна. Также день рождения сегодня отмечает певец, автор песен, продюсер Ричард Маркс. Он известен как автор и исполнитель романтических баллад. В конце 80-х его песни «Hold on to the Nights», «Hazard» и «Right Here Waiting» покорили хит-парады по всему миру. На его счету разные музыкальные награды, в том числе престижная премия «Грэмми». Песни Ричарда Маркса мы с удовольствием слушаем на Ретро-ФМ. 16 сентября в 1936 году родился Михаил Кокшонов, актер, кинорежиссер, сценарист, народный артист России. Он снялся более чем в 100 фильмах, где, как правило, выступал в комическом амплуа. Среди наиболее известных картин «Женя, Женечка, Катюша», «Не может быть», «Спортлото 82», «Ширли Мырли» и многие другие любимые нами фильмы. В этот день, в 1988 году, в Париже состоялась премьера мюзикла «Нотр-Дам де Пари» по роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Мюзикл попал в Книгу рекордов Гиннесса как имеющий самый большой успех в первый год работы. По состоянию на 30-летний его юбилей, его на 8 языках посмотрело более 11 миллионов зрителей. Песни из этого мюзикла звучат на Ретро-ФМ, конечно же. А еще сегодня отмечается Международный день охраны озонового слоя, праздник нелегального питья, день завитушек, кудряшек, локонов и вензелей. Так что кудри сегодня не выпрямляем. Легально.
1: Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.

0: Не минута покоя, вот что это такое. Это значит, с утра пораньше будильник прозвенел, и нужно как-то действовать. Поэтому никакого покоя нету. Ну, а тут как раз вам в поддержку «Утренний экспресс» на Ретро-ФМ мы двигаемся в вашем темпе навстречу новому сентябрьскому деньку. Меня зовут Илья Глебов, 6:35 в столице. Доброе утро.
1: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: ОАО «РЖД» предлагает к аренде часть ангарного склада площадью 150 квадратных метров под складирование, расположенную по адресу: город Казань, Приволжский район, улица Поперечно-Атарская. По всем вопросам обращаться по телефону +7 910 790 09 25.
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
5: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте nashtochka.dom.rf. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
6: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88.

0: Ретро FM.
1: Ну что, практически золотой тостер уже готов к отправке. 6.49 в столице, утренний позитив и утренний экспресс на Ретро FM. Меня зовут Илья Глебов. Вот что пишут мне сюда, в смысле в Макс. Передаю привет всем коллегам завода МПЗ. Ульяновска, едем в служебном автобусе на любимую работу. На улице пасмурно, прошел дождик, но нас приятно радуют и бодрят ваши песни. Спасибо, Елена. Елена, вам привет и всем вашим коллегам тоже. Доброе утро, любимое радио. Сегодня важный день. Иду в бассейн после долгого летнего безделья. Люблю плавать, ощущать себя частью спортивной семьи. Спорт – это жизнь. Всем хорошего дня и позитива. Наталья из Новокузнецка. Доброе утро всем из Омска. Настроение отличное, на работе все прекрасно. Моим коллегам большой милый привет. И очень большой привет моему мужу Максиму. Он сейчас в море. Он уже второй месяц на судне. Очень скучаю и жду его домой. В конце ноября приедет. И будет супер-мега-огромный, самый лучший позитив. Всем любви и добра. Екатерина из Омска. Катя, давайте, чтобы Максима дома ждал тостер. Я думаю, вот так будет хорошо. Так что в Омск тостер сегодня наш золотой улетит. Поздравляю вас, Екатерина. Меня зовут Илья Глебов. И через пару минут у нас будет здесь Билли Джоэл, Адриана Челентана. А ровно в 7 по Москве, как всегда, Саша, Рита и первая смена.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Ну вот она же, среда уже наступила. В столице 7.00, первая смена. Да, мы пришли, мы здесь. И еще чуть раньше пришел Вадим Рифман, потому что ему надо новости было подготовить. Слушай.
1: Да, написал, прочитаю обязательно. Доброе утро. Итак, больше 5000 моряков на Камчатке досрочно проголосовали на выборах депутатов Госдумы и ЗАГС Собрания региона. Напомню, в России пройдут выборы депутатов Госдумы 9-го созыва. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Параллельно состоятся выборы в законодательные собрания 39 регионов, а также выборы высших должностных лиц субъектов России. Маркетплейсам запретят завышать комиссии для российских продавцов. Минэкономразвитие предложило уравнять комиссии для российских компаний, ИП и самозанятых с тарифами для зарубежных партнеров. Так, в проекте документа подчеркивается, что если маркетплейс оказывает им ту же услугу, что и зарубежному продавцу, цена для россиян не должна быть выше. Кроме того, маркетплейс хотят обязать проверять данные в карточках товаров до публикации. Платформа также должна будет отслеживать уже опубликованные карточки и не допускать размещения неверной информации. Улицы румынской столицы стали ареной противостояния между полицейскими и фермерами. В Бухаресте прошла масштабная акция протеста животноводов. По оценкам властей, в центре города собралось не меньше 3000 крестьян. Они устроили пикет у стен правительственной штаб-квартиры с требованием отменить недавнее решение о массовом забое скота и запрете на экспорт мяса. Власти пошли на такую меру из-за многочисленных вспышек чумы овец. Разъяренные крестьяне пошли на штурм полицейских баррикад, спецназ ответил слезоточивым газом. Всемирно известного футболиста Лионеля Месси, который ранее заявил о завершении карьеры, вызвали в сборную Аргентины для проведения прощального матча. Аргентина проведет 3 товарищеских встречи в рамках первой. 30 сентября аргентинцы сыграют с футболистами из Боливии. Уже 3 октября состоится матч против сборной Буркина-Фасо. Месси присоединится к команде Аргентины 6 октября в игре со сборной Бенина. Ну и последняя жительница Британии нашла в банке из-под печенья золотые монеты, которые около 50 лет назад спрятал ее покойный муж. Об этом сообщает издание Independent. Мужчина инвестировал в золото во время рецессии середины 70-х, когда цены на драгметалл были очень низкими, но о своем сокровище он никому не рассказал. Монеты находились в отдельных пакетиках вместе с оригинальными документами. По данным СМИ, стоимость находки оценивается в 130 тысяч стерлингов. Еще курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 24 копейки, евро 97.30. А на Ретро-ФМ стартует первая смена. С добрым утром!
2: Ретро-ФМ. Первая смена. Саша Светлов и Рита Субботина на Ретро-ФМ.
0: Включаем погромче и просыпаемся в отличном настроении вместе с нами. Преодолим эту среду вместе. Это Саша Светлов, Рита Субботина, первая смена. Вы как там?
3: Здрасте. Мы конкретно с Аней, ты имеешь в виду звукорежиссер. Да нормально, что пришли вот такие.
0: Ну, прям даже готовы с самого начала и грамотностью людей проверить.
3: Слушай, ну если учесть, что у нас впереди родная речь, тут как бы и я готова, и нервишки уже такие на пределе. Потому что мы знаем, что это, как ни странно, наша самая жесткая игра, где потом идут всякие споры. А может быть, все-таки звонит можно? Но не, нельзя.
0: Да, еще сегодня свой профессиональный праздник отмечают одни очень интересные и нужные нам люди. Это мы обязательно обсудим в теме дня. Ну и, конечно же, все это будет сопровождать лучшая музыка, проверенная десятилетиями. Начнем с суперхита от Сиси Кэтч.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая смена. Рассказываем. Среда, 16 сентября. Сегодня стоит задуматься о том, что действительно имеет значение. Важно не спешить с выводами и постараться внимательнее следить за происходящим.
1: Овны, если у вас возникает желание разобраться в сложной теме, лучше делать это без давления и спешки.
0: Тельцы, чтобы достойно пройти день, вам потребуется внутренняя честность с собой и готовность меняться.
1: Близнецы, напряжение накапливается незаметно, поэтому устроить себе спокойный день, прогулки и полноценный отдых пойдут на пользу.
0: Раки, день пройдет без необходимости постоянного контроля, позволяя действовать в своем ритме и без лишнего напряжения.
1: Львы, уважение к другим укрепит внутреннюю уверенность и поможет достигнуть успеха.
0: Девы, новые идеи могут быть продуктивными, но их лучше сначала записать и обдумать.
1: Весы, ваше беспокойство относительно финансов может быть преувеличено.
0: Скорпион, у вас может возникнуть соблазн проверить чувства другого человека на прочность, но это разрушит доверие.
1: Стрельцы, сегодня отличный день для уединения, самонаблюдения и размышлений, но не стоит спешить с выводами.
0: Козероги, возможно, вам будет непросто сегодня найти общий язык с единомышленниками, однако это не должно вызывать серьезных волнений.
1: Водолеи, карьерные решения следует отложить до более спокойного и продуктивного момента.
0: Рыбы, дайте себе время на сомнения и размышления, не пытаясь сразу прийти к однозначному ответу.
1: И просыпайтесь в классном настроении.

0: на Ретро-ФМ.
1: 7.12 на часах. Саша, Рита на местах. Первая смена.
2: Ты что, стихами ты загорел? 7.12.
1: Немножко перевозбудился.
2: Саша,
1: потому
2: Рита
1: что
2: на местах.
1: Сегодня праздник отмечают те, благодаря которым мы все здесь, они все здесь. Те все там, те, которые берут нас на работу. HR-менеджеры, или как их еще называют, специалисты по управлению персоналом. Рекрутеры, кстати, да, не рекрутеры.
2: Да, я думал, рекрутеры.
1: HR-бизнес-партнеры и сотрудники кадровых служб, или проще, кадровики. Вот теперь всем дай аплодисменты, да, все, кто себя
2: ой,
1: услышал.
2: Покалимы.
1: Ребята, ой, принимайте. Да. Ну, а кто знает, знаешь, куда жизнь занесет, да? Лучше на будущее, да, соломку стелить. Вот, правда, поздравляю с праздником. Это легендарные, конечно, люди. Авторы, мне кажется, самой известной фразы «Мы вам перезвоним».
2: Да. Вы для нас слишком квалифицированы.
1: Да.
2: Такая
1: люди, которые, да, открывают двери нам, ну вот, либо произносят вот такие фразы. А, кстати, люди, которые больше всех интересуются нашими недостатками.
2: Угу.
1: Или которые заставляют нас представить, а кем вы будете через 5 лет.
2: Угу. Или спрашивают, а почему вы ушли с предыдущей работы? Им реально интересно.
1: Mm-hmm.
2: Вот, ребят, мы знаете, о чем сегодня хотим поговорить? Вот если бы вы придумывали себе самостоятельно должность, исходя исключительно из ваших способностей, каких-то возможностей, вот что бы это было? Но давайте именно фантазировать, потому что, ой, я бы не работал, вообще нет. Ну, это неинтересно. Нужно что-нибудь вот пофантазировать. Вот если бы все профессии в мире вообще существовали, вот кем бы вы были? Ты что думаешь?
1: Да,
2: ты
1: да,
2: за
1: да.
2: Кем
1: был бы идеальный специалист. Не знаю. Я вот когда сериал Тед Ласс смотрел, я думаю, все-таки как кайфово, когда у них группа, команда тренеров, и uh-huh. один там тактикой занимается, другой мотивацией. Вот и мне кажется, я бы с удовольствием ворвался в такую банду и занимался мотивацией.
2: Ну, да, так, я бы, кстати,
1: людей
2: тоже.
1: Изучаешь, как-то вдохновляешь, что-то находишь слова нужные, особенно когда вот тебе за это платят деньги, у тебя ну, есть время, чтобы заняться этим подробнее, глубже, так сказать, войти вот в чей-то мозг. Мне кажется, что это и полезная штука, и интересная,
2: вдохновляющая.
1: Ну,
2: вообще, это
1: такая.
2: Может быть HR в спортивной сфере,
1: да,
2: потому
1: да,
2: что
1: да,
2: HR
1: конечно.
2: Же еще занимается с тем, что они как бы настраивают команду.
1: Да, ну, еще вот фильмы все, конечно, эти нравились, как каждое воскресенье там с Аль Пачино или там с Том Крузом, по-моему, Джерри Магуайр назывались, когда вот спортивные драмы, знаешь, или как «Легенда номер 17» у нас тоже, ну, очень вдохновляющее. Движение вверх, посмотришь, жить хочется после этого.
2: Короче, ты это, психолог.
1: Ну, наверное, спортивный.
2: Спортивный психолог. А нам с Аней можешь тоже как-то каждое утро что-нибудь говорить, какие мы классные, хорошие?
1: Конечно.
2: Чтобы мы по приседанию побольше делали.
1: А с Аней и так делает приседания. Я рассказывал слушателям, что во время физкульт-привета, он постоянно приседает, там, ну, раз 50 успевает делать. Молодец.
2: Ну что, друзья, давайте пишите нам во все соцсети, вот кем бы вы были, если бы могли сами себе придумать должность, исходя из ваших способностей и возможностей, во все соцсети. А мы очень скоро прочитаем.
1: Да, можете прям так и продолжить фразу «Я был бы идеальным специалистом для», ну, или в каких-то обстоятельствах, если вам так будет проще. Ждем вашей версии в соцсетях.

0: Присоединяемся к вашей среде. Многообещающая для кого-то праздничная. Это, если что, к HR-ам. Привет, привет и с праздником.
1: Я буду называть тебя Ярополк. Можно? Объясни.
0: Вообще, в душе Светозар. Ну, пусть Ярополк так Ярополк.
1: Ну, давай, Светозар. Короче, 26-й год был очень богат на новые имена, которых еще не было. Аполлон, Клеопатра, Кассиопея уже среди нас.
0: Так.
1: Далее, значит, очень много появлялось. Внимание! Одиссей, Ярополк, Амур или Бамир. А больше всего мне нравится, что я, наверное, единственная, кто не смотрю турецкие сериалы, потому что там Бурак, естественно, Неслихан, моего сердца, очевидно. Малина, Ванда, Кассиопея, Шехерезада, Эсмир, Свет, Азарило уже появилась. А Белек или Белек, Белек, наверное, скорее всего, да? Крестьян, Парижан, Рассвет, Тихослав. Вот такие люди абсолютно серьезно появились.
0: Ну а что, на один день можно как бы взять с вами Тихослав Светлов и Кассиопея Субботина.
1: Да, и не забывайте, что Бурак сейчас тоже подъедет.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
5: С вас 5875 рублей.
6: За новый кроссовер «Хавейл»?
5: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. В «Канавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Ищите надежный автомобиль по выгодной цене? В автосалоне «Хавейл Про ТТС» на Ибрагимова 48. Выгода до 450 тысяч рублей только до конца месяца. Гарантия, сервис и поддержка на каждом этапе. Мы заботимся о вашем комфорте. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Выгода 450 тысяч рублей предусмотрена при приобретении «Хавейл H7» 2026 года производства по программе «Лояльный трейдинг». Подробности уточните в официальном дилерском центре «Хавейл Про ТТС» или на сайте «Хавейл.ру». Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 сентября 2026 года.
8: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». УГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Ищете уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в «Тренди».
10: «Тренди.рф».
13: Бронь столов 225-44-33.
14: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
15: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
16: Больше сделок.
15: Квартиры от агентства «Статус».
16: Строительство загородных домов от честного застройщика.
15: Складывайте возможности, умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
17: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8-800-222-5900.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

0: какая-то женщина, слушая новости, Вадима Ри, может с ним так флиртовать. Ты рассказывала мне сказки, и ага-ага, я верила, как будто доллар, сколько там на сегодня, 84
1: слишком. Она не верила же, она такая, да че ты, да
0: ну расскажи, 70, расскажи мне, можешь... где там молодежный форум проходит. Ну что, послушай. Только серьезно послушаем. Он так рассказывает. Вадим Ривман на Ретро-ФМ.
2: Анонс уже был, да? Доброе утро, привет. Итак, мошенники стали пугать россиян блокировкой профилей на маркетплейсах под предлогом подозрительной активности. Об этом сегодня пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД. Там отмечают, что для восстановления доступа мошенники предлагают пройти проверку и просят сообщить личные данные и коды из СМС. Получив эти сведения, аферисты открывают доступ к личному кабинету жертвы, после этого могут оформлять заказы и списывать средства с привязанных банковских карт. При этом заметить пропажу можно не сразу, поскольку уведомления о заказах приходят в тот же аккаунт, к которому мошенники уже получили доступ. На изучение физкультуры в российских школах отводится 2 или 3 часа в неделю. Школы могут самостоятельно выбирать количество уроков. Об этом рассказали в пресс-службе Минпросвещения. Помимо этого, образовательным организациям рекомендованы 24 дополнительных общих спортивных модуля. При планировании нагрузок образовательные организации обязаны учитывать информацию о медицинской группе здоровья каждого ребенка. Партия «Альтернатива для Германии» выступила за нормализацию отношений с Россией, восстановление торговых связей и возобновление закупок российских нефти и газа. Об этом пишет издание «Бильд» со ссылкой на источники. Также партия предлагает прекратить военную поддержку Украины. Напомню, ранее в Германии выборы в региональный парламент закончились исторической победой партии «Альтернатива для Германии». Она набрала больше 40% голосов, при этом партия ХДС канцлера Мерца набрала всего 18%. По меньшей мере 3 человека погибли в результате падения вертолета в США. Как сообщает телеканал CBS News, вертолет мог принадлежать одному из местных СМИ. Воздушное судно рухнуло недалеко от места крупного ДТП. По данным пожарной службы Лос-Анджелеса, 3 человека погибли, 1 пострадал. В Москве подвели итоги работы фонда «Второй шанс». Он был создан год назад при поддержке партии «Новые люди» для борьбы с зависимостями и профилактики вредных привычек. За это время в десятках регионов прошли встречи с подростками и родителями, кинопоказы, спортивные акции. Отдельное направление – это борьба с наркорекламой и помощь тем, кто столкнулся с нарушениями в реабилитационных центрах. Только за год фонду удалось помочь 1000 человек, но это лишь малая часть тех, кто сталкивается с зависимостью. И еще курсы валют на сегодня. Доллар – 84 рубля 24 копейки, евро – 97.30. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня. We'll be right back.

0: Присоединяемся, друзья, коллеги, просто настроенные уже на первую смену ретро-ФМ люди. Да, 7.35, пора вспомнить, насколько хорошо мы учились в школе.
1: Как думаешь, подерутся в этот раз? Ну, в этот раз должны подерутся из-за ударения в конце концов.
2: Самое главное — драться грамотно.
1: Друзья, у нас впереди родная речь, и, как ни странно, самая натянутая нервом игра, где мы ударение с вами расставляем не просто так, еще и за деньги. До 5000 рублей можно выиграть. Звоните 23-24-88-3, код Москвы 495. Ждем.
3: Реклама. Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
5: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция Спортивная 2». ООО «Созастанция Спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
6: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: 30 сентября. КСК «Уникс». Татьяна Васильева, Андрей Чадов, Сергей Маховиков и другие в комедии о настоящих семейных ценностях «Еврейское счастье». 16+.
9: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
10: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
9: Каждое воскресенье в час дня
10: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
9: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
10: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
9: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
10: Подробности на сайте retrofm.ru.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: первой смене на Ретро-ФМ.
1: Игра, в которой мы проверяем сложные ударения. На связи Софья из Москвы. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Софья, мы сегодня обсуждаем, вот день HR в России отмечается. Вот бывают такие ситуации, это когда собеседование проходит, все классно, там в конце говорят, ну мы вам перезвоним. Скажите, а вот если бы у вас все так классно прошло, и вам в конце сказали, ну мы вам перезвоним, вы вот как, ожидали бы потом вот повторного звонка, да? Вот хотели бы продолжить? Нет. Пожалуй, а ну я тогда пойду, да? Тоже есть такой ответ, фраза.
3: Если мы вас возьмем, накроем стол, там будут торты, например, да? Но да. Это менее бесит, если честно.
1: Ну, бывает, да.
2: Как... Ну да, торты не...
1: Хорошо.
2: Все-таки есть что-то...
3: Такое человеческое. Ну, торты и торты, в конце концов.
1: Ну, как тосты говорят, да-да-да. Просто легче, кстати, запомнить. Торты и тосты, да, чтобы то и то. Ну что, Софья, мы вам желаем удачи. Скажу честно, слова сегодня непростые. Они, в принципе, всегда непростые, но сегодня как будто особенно непростые. Будет на выбор.
2: Вот
1: так или так, вам нужно отвечать не первое, а второе, а прям произносить слово с правильным ударением, по вашему мнению. 5 слов и 5000 рублей на кону. Чем больше, тем лучше. Готовы?
2: Да.
1: Давайте, поехали.
3: Погнали. Плодоносить или плодоносить?
2: Плодоносить.
3: Приняли.
1: Далее. Щавель или щавель?
2: Щавель.
3: Угу. Приняли. Завидно или завидно?
2: Завидно.
3: Так. Приняли.
1: Ходатайство или ходатайство?
2: Ходатайство.
3: Угу. Рефлексия или...

0: или рефлексия?
1: Рефлексия.
2: Угу. Ну, это же когда фанатишь от группы «Рефлекс», да?
0: Конечно.
2: Слушай, у меня какая-то рефлексия. И сводит музыка с ума, да-да-да. Кажется, это вот такое медицинское понятие. Ну что?
0: Я хочу узнать, Софья, а вы кем работаете?
1: Я врач.
0: Ничего себе, а какой?
1: Рентгенолог.
0: А могли бы педагогом по-русскому, получается.
2: Да.
0: Потому что такие сложные
2: слова. Глядя на оценки, честно говоря, да-да-да.
0: А у вас там все так хорошо.
2: Ну ладно, давайте разберемся подробно и очень быстро. Плодоносить. Правильно. 1000 рублей. Щавель, конечно же, верно. Еще 1000. Завидно. У-ху! Уже 3. Вот ходатайство, да, нам привычное. Все-таки неправильно, да, говорят, что ходатайство. Здесь без 1000. Ну и рефлексия, которую мы уже так подробно обсудили, тоже правильно. Получается 4 из 5. Пока это тоже максимальный результат, который мы видели, слышали, которого добивались наши участники, а потому, Софья, мы вам аплодируем.
0: Вообще.
2: Если у вас и почерк такой
1: Спасибо.
2: Же ровный, как и знания великолепны, то вы просто врач мечты.
1: Спасибо, но с почерком, к сожалению, нет.
2: Да ладно, вам можно.
0: В конце концов, это профессиональное, да.
2: Да-да-да, такое разрешается, принимаем. Самое главное, да, лечите людей, выполняйте свою важную и столь необходимую для нас всех работу. Ну, а сегодня вы просто красотка. Поздравляем, 4000 рублей получаете от Retro FM. Ну, а на пора к музыке вернуться. Вперед!
3: Родная речь. В первой смене на Retro FM.

0: Это Виктор Салтыков и коллектив «Электроклуб» на «Ретро-ФМ». А у нас состоялась игра «Родная речь». Для тех, кто только-только подключился, рассказываю 5 слов со сложными ударениями, которые мы все-таки сегодня расставили по местам. Итак, как нужно произносить их? Плодоносить, щавель, завидно, ходатайство, рефлексия. Вот это особенно необычно.
1: У нас сегодня день HR, я знаю, кем я бы точно не была, потому что мы сегодня говорим, вот если бы была возможность выбирать по способностям, какая у вас бы должность? Никогда в жизни не была бы учителем русского языка. Что я уже забыла все, что ты сказал. Звучит, конечно, хорошо, но очень сложно. Друзья, а вот кем вы бы хотели быть? Какая должность была, если бы вы сами ее придумывали, исходя из ваших способностей, возможностей, что бы это было? Пишите нам в соцсети, очень скоро мы все это прочитаем.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
9: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
10: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
12: ООО «А7 Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
13: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
14: Ударная премьера на 5 канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. 20 сентября в 10:25 на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
15: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
16: «Пятерочка» доставляет.
17: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
18: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в «Альфа-банк» и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
19: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
10: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков. Радио Хаб. 12+.

0: Между тем.
1: А между тем, сегодня день HR специалистов России, всех кадровиков, работников отдела кадров. Поздравляем с профессиональным праздником. Если таковые нас слышат, расскажите, ну как там у вас? Может быть, есть какие-то скрытые фишки, о которых мы еще все не слышали? Как вам работается? И что вы считаете самым главным в своей работе? Ну а всем-всем-всем мы задали такой вопрос. Только честно, если бы вы могли выбирать, вот в чем вы идеальный специалист, кем вы могли работать, тогда ваша версия в комментариях.
2: Так, Ленусь пишет, моя профессия мечты – это была бы гладитель кошек. В обязанности входит диагностика настроения по громкости мурчания, выбор правильной зоны для поглаживания, за ушком, по спинке, своевременное распознавание момента «все, хватит», по легкому прикусыванию пальца. Опыт не обязателен. Главное, чтобы руки были теплыми, а сердце добрым. И да, это самая уютная работа в мире.
1: Прекрасно. Ну, не все HR, мне кажется, создают прям уют на работе.
2: Мария пишет, идеально. Я бы тоже туда присоединилась. Идеальная профессия для меня — эксперт по интернет-фольклору. Рилсы и мемы. Ой, обожаю. Я бы присоединилась.
1: Да-да-да, ну еще статусы писать в интернете, да? Не только рилсы создавать.
2: Не, я бы не создавала, я бы смотрела. Вот если бы за это платили, вообще супер рилски с собачками, ты знаешь, я обожаю.
1: Ну, даже если по 50 рублей, представь, за вечер сколько сколотить там можно
2: вообще
1: было бы.
2: Вообще. Далее Ольга пишет, я когда-то пекла в нашей квартире, в смысле дома, домашние тортики. А вот, может, занялась бы где-нибудь. Приезжайте к нам, хотите, мы тут даже плиту какую-то организуем.
1: На Вадим пишет, доброе утро, вам случайно дипломированный специалист по трате всех только что полученных на карту денег. Не нужен? Вадим, у нас уже один есть. Одна. Подумайте, меня уже 6 человек присматривают. Да-да. Да, Вадим, вы нам подходите. Алексей пишет, доброе утро, Саша, Рита. Я бы с удовольствием стал бы кузнецом. Ковал бы красивые детали, украшающие дома. Ну вот кто-то, видишь, серьезно подошел к вопросу.
2: А зачем нам кузнец? Нам кузнец не нужен. А вот тратитель денежков, вот это пожалуйста.

0: Столица 8.00. Еще бодрее становится среда. Хиты впереди, игры и ваша первая смена. Ну и, конечно, каждый час у нас отмечен новостями Вадима Ривмана.
1: Обязательно начну с них. Доброе утро, привет. Итак, формат домашних заданий в России необходимо изменить с учетом развития искусственного интеллекта. Об этом рассказал помощник президента России Андрей Фурсенко. По его мнению, школьникам целесообразнее давать задания по подготовке определенной темы. При этом Фурсенко отметил, что учащиеся, вероятно, будут использовать для этого ИИ, и избежать этого уже невозможно. Самое главное – это обсудить то, что получилось, сказал он на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Но Фурсенко уточнил, что в ходе такого обсуждения важно выяснить, насколько ученик правильно понял поставленную задачу и полученный с помощью нейросети ответ, а также способен ли школьник применить полученные знания при решении других вопросов. В России к 2035 году создадут 7 мультирежимных учреждений ФСИН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новую редакцию федеральной целевой программы. В каждом из таких учреждений будет следственный изолятор и изолированные участки колоний разных видов режима. Каждое из учреждений будет рассчитано на 3000 мест. Первое планируется построить в Татарстане уже к 2030 году. Снежный покров уже установился на арктическом побережье Якутии, Чукотки и в Магаданской области. Об этом сообщила синоптик гидрометцентра Людмила Паршина. Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец прогнозировал аномально теплую зиму на большей части России, за исключением арктической зоны севера Сибири, Чукотки, Берингова и Чукотского морей. По его словам, зимой температурная норма будет превышена на 3-4 градуса. Теплее всего будет в центральной России и в южных регионах. Театр кукол имени Образцова отмечает 95-летие. Необыкновенный концерт стал главным спектаклем театра кукол. Впервые его увидели в 1946 году. Как и 95 лет назад, сейчас в театре кукол имени Образцова есть место и смелым экспериментам, и главным хитам, необыкновенному концерту и божественной комедии. Ну и последнее. В Японии проведут чемпионат по сну. Соревнования пройдут 5 октября в Токио. Участникам нужно будет проспать 90 минут, а специальная аппаратура оценит глубину сна, скорость засыпания и его стабильность. Победитель получит 2 миллиона 220 тысяч йен, это больше 1 миллиона рублей. Всего организаторы проведут 3 этапа, примерно по 20 человек, причем спокойно поспать участникам не дадут. Во время соревнований их ждут специальные помехи, содержание которых пока держат в секрете. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 24 копейки, евро 97.30. Ну а далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем отличного дня.

0: Три минуты девятого столице. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Саша и Рита на местах. В интернете пишут, что сегодня день HR-специалиста в России. Этому я, кстати, верю.
1: Да, а вот если бы говорили, что теперь каждый должен подойти сегодня к своему HR и дать ему 700 тысяч миллионов, это, возможно, был бы фейк, кто знает.
0: Такого много в интернете, и с этим мы разбираемся подробнее в нашей игре «Фейк-контроль» на Ретро-ФМ.
1: Да, друзья, и пишите нам по теме. Вот если бы вы могли придумать себе должность, исходя из ваших способностей, возможностей, что бы это было, во все наши соцсети мы обязательно скоро прочитаем.
0: Ну и если это случится, возможно, именно тогда в вашей жизни наступит то, что описывают Ace of Base. Beautiful Life на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая
1: смена. Гороскоп на 16 сентября. Среда сегодня. Итак, в этот день стоит задуматься о том, что действительно имеет значение. Важно не спешить с выводами и постараться внимательнее следить за происходящим.
2: Овны, если у вас возникает желание разобраться в сложной теме, лучше сделать это без давления и спешки.
1: Тельцы, чтобы достойно пройти день, вам потребуется внутренняя честность с собой и готовность меняться.
2: Близнецы, напряжение накапливается незаметно, поэтому устроить себе спокойный день. Прогулки и полноценный отдых пойдут на пользу.
1: Раки, день пройдет без необходимости постоянного контроля, позволяя действовать в своем ритме и без лишнего напряжения.
2: Львы, уважение к другим укрепляет внутреннюю уверенность и помогает достигнуть успеха.
1: Девы, новые идеи могут быть продуктивными, но их лучше сначала записать и обдумать.
2: Весы, ваше беспокойство относительно финансов может быть преувеличено.
1: Скорпионы, у вас может возникнуть соблазн проверить чувства другого человека на прочность, но это разрушит доверие.
2: Стрельцы, сегодня отличный день для уединения, самонаблюдения и размышлений, но не стоит спешить с выводами.
1: Козероги, возможно, вам будет непросто сегодня найти общий язык с единомышленниками, однако это не должно вызывать серьезных волнений.
2: Водолеи, карьерные решения следует отложить до более спокойного и продуктивного момента.
1: Рыбы, дайте себе время на сомнения и размышления, не пытаясь сразу прийти к однозначному ответу.
2: 8.08, ребята, мы уже знаем, что делать, да? Загадываем желание, потом будем проверять, у кого что сбылось и как быстро.

0: 8.13 на столичных часах. Саша Светлов, Рита Субботина. Сегодня поздравляют всех HR-специалистов с профессиональным праздником. Ну и напоминаю о том, что именно эти люди часто произносят нам фразы на собеседованиях, которые уже стали нарицательными. И обычно, значит, совсем не то, что можно подумать. Решили мы сделать для вас переводчик специальный с HR языка на русский.
1: Ну что же, этот словарь ждали все. Давай я начну.
0: Давай.
1: Вам есть куда развиваться. Вы нам нравитесь, но денег на вас нет.
0: Да. У нас гибкий график. Обычно это означает, что будете на связи 24/7 и даже выходные.
1: Мы предлагаем конкурентоспособную заработную плату. Мы тоже пока не знаем, сколько это.
0: Мы вам обязательно перезвоним. Нет, запомните, не перезвонят они.
1: Почему вы решили уйти с предыдущего места работы? Ну давай, расскажи, какой ты там был скандалист.
0: Вот это я у тебя хотел спросить, когда мы заходили на работу вместе, помнишь случай? Так, вы слишком квалифицированы для нас. Бесишь меня своей эрудицией, все, уходи отсюда.
1: Мы ищем командного игрока. Придется делать чужую работу за двоих без доплаты.
0: Ну, звучит красиво, да? Почему вы хотите работать именно у нас? Девочка, спасайся, тебе это не надо, беги отсюда.
1: Ну и кем вы видите себя через 5 лет? Человек, стань нашим новым директором. Спаси нас, мы больше уже не можем. Пожалуйста, за 5 лет можешь дослужиться?
0: Да, а вдруг и дослужится? Ведь иногда же принимают человека на работу, а потом через 5 лет он тебя же увольняет.
1: Ты намекаешь,
0: да? Бывает
1: на что-то?
0: Такое, да? Не, я больше тебя, вот это цунами поднимется.
1: Я тебя уволю?
0: Вот это будет непредсказуемый период у компании.
1: Ну уж нет, я заключу с тобой контракт на 150 лет, ты не сможешь уйти.
0: Здесь голосом Аль Пачино-то надо говорить, Петра Дьявола. Так, ребят, если еще какие-то фразы вспомнили, да, приходит в голову расшифровки, тоже пишите, а в соцсетях обязательно разберем. Ну и, конечно, ждем ваших сообщений по теме, вот где бы вы были идеальным сотрудником и именно в чем.

0: Метро FM с 7 до 11.
1: 18 минут 9 в столице. Доброе утро, Саша, Рит на месте.
2: Здрасте, здрасте.
1: Да, слушай, появилась, мне кажется, самая интересная карта в мире. Кинокарта, можно ее так назвать. Для киноманов особенно интересно. В общем, один энтузиаст, который, видимо, очень любит кино, да, и подробности съемок, да, он внес мировой кинематограф в онлайн-карту. То есть сейчас можно вбить любой город, откроешь, угу, мировая карта, город, и типа увидеть, какие фильмы там снимались.
2: О,
1: то есть, причем в обе стороны работает. Можно город вбивать, угу, да, и там вбиваешь, не знаю, что снималось в Химках, да, и там бац, ведь 10 там российских фильмов, фотосъемки такого происходили. Либо ты вбиваешь название фильма, и он выдает тебе локацию. Там, допустим, Джеймс Бонд, Казино Рояль. И где именно снимать? Какие страны?
2: В Химках, конечно,
1: какие
2: же
1: города? Ну, а где же еще? Да? Лучшие локации, как всегда у нас. Че уезжать далеко? Да, там собор из Гарри Поттера, может, захочешь найти. Или там Фокс Плаза из Крепкого Орешка.
2: Ну, Бирюлево уже было.
1: Конечно. Так что, ребят, заходите. Кстати, говорят, сервис бесплатный совершенно. Ну, мне кажется, посидеть, посмотреть не менее интересно, чем рилсики, да?
2: Да, 100%. А у нас, кстати, киноскоп завтра уже. Ой, мы вам там тоже про кино расскажем. Вот как раз посмотрим, где же это все снималось.
0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
5: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
0: Для зрителей старше 16 лет.
8: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Вечеринка.
10: Ровно в 21.00.
11: Лучшие танцевальные хиты
10: в неповторимом миксе.
11: Вечеринка Ретро-ФМ.
0: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554 20.

0: Группа, на которой выросло целое поколение девчонок. NSYNC на ретро-эпо.
1: Знаешь, что я думала про них? Там был один парень такой, Джастин звали. И я думала, господи, какой некрасивый мальчик встречается с великой Бритни
0: Спирс.
1: Вот. Баку была вот на его концерте 2 года назад. Такая, Джастин, прости меня, я передумала.
0: Кто теперь из нас кому не пара?
1: Алеша. Вот
2: ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 8:30. В эфире ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. С 1 января следующего года страховые пенсии по старости в России будут назначать без заявления гражданина. Решение примет социальный фонд на основании данных из своих информационных систем, пишет РИА Новости. Выплаты будут назначать без заявительном порядке. Нововведение коснется выходящих на пенсию по общим основаниям, а также многодетных матерей и родителей детей с инвалидностью, имеющих право на досрочную пенсию. С 2018 года в Татарстане успешно работает сервис «Мобильный избиратель». Избиратели, зарегистрированные в муниципальных районах республики и за ее пределами, смогут проголосовать на любом удобном участке Казани. Казанцы, которые в дни голосования будут находиться в другом городе, смогут отдать свой голос на любом избирательном участке России. Подать заявление о голосовании по местонахождению можно через личный кабинет на портале госуслуг, в МФЦ и в территориальных и участковых избирательных комиссиях, пишет портал мэрии Казани. В метро Казани начали тестировать оплату проезда с помощью QR-кодов. Новый способ доступен на станциях Аметьево, Северный вокзал и Авиастроительная, сообщает АЦентр. Для поездки пассажиру необходимо приобрести в кассовом зале билет с QR-кодом через специальный терминал. Полученный код нужно поднести к сканеру на турникете для прохода на станцию. На домах у бульвара Ярдем завершаются работы по нанесению 2 муралов. На фасадах домов по улицам Серова, 35 и Кулахметова, 22, появятся композиции «Дом поколений. Открывая мир». Увидеть законченные работы казанцы смогут 17 сентября, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 84 рубля 33 копейки, евро 97 рублей 76 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации «Ретро-ФМ Казань». У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
5: Казань. Следующий год. И вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проект на декларации на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Саша и Рита.
1: В утреннем шоу.
2: Первая смена.
0: С 7 до 11.
1: А вы давно что-то заказывали на маркетплейсах? Граждане, к вам обращаюсь.
3: Че это ты такой вопрос решил задать?
1: Да вот я так подумал, а почему бы людям взять и не подарить сертификат на 5000 рублей?
3: А, вот что ты такой вопрос решил задать.
1: А может быть у них в корзине уже все отложено?
3: Я там пытался.
1: Все уже просто ждет момента.
3: С новостями Ривмана совестить, думаю, куда ты всерьезку вообще полез? А ты про фейк-контроль наш. Тогда нормально, там сертификат Marketplace на 3 или 5 тысяч рублей можно выиграть, ребята, а еще и узнать, где фейки, а где интересные факты, которые мы для вас подготовили. 23-24-88-3, код Москвы. 495.
4: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
5: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Мира от Парковой до Тополевой. Также по Короленко от Гагарина до проспекта Ямашева. И по Тукаю от Сайдашева до площади Вахитова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158-Б, возле РКБ.
4: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
5: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада 2026». На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
6: Премьера

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Это игра, в которой можно получить сертификат на 3 или на 5 тысяч рублей в маркетплейс, в зависимости от того, насколько вы хорошо правду от лжи отличаете. Вот и проверим Армена из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
2: Доброе утро всем.
3: Армен, вам как кажется, у вас какая интуиция? Хорошая? Так себе.
2: 50 на 50.
3: Хороший ответ, как бы не придерешься.
1: Собеседование прошли, если вспоминать нашу сегодняшнюю тему. Так, Армен, вам нужно выбрать: солнце, Африка или кефир?
2: Давайте солнце попробуем.
1: А давайте.
3: Ну что же, первый факт или фейк? Солнцу примерно 200 миллионов лет. Правда или неправда?
2: Неправда.
3: И это действительно неправда. Звезде по имени Солнце более 4,6 миллиарда лет. Он серьезный человечек у нас вообще, взрослый.
1: Да. Так, следующий факт или не факт. Свет от Солнца до Земли доходит примерно за 8 минут.
2: Правда?
1: Да, если быть точным, 8 минут и 20 секунд. Вот так высчитали.
3: Так, следующий факт или фейк. Солнечные пятна – это вулканы на поверхности звезды и выглядят темнее из-за пыли. Правда или неправда?
2: Ну, пятна есть, но я думаю, неправда, это не вулканы.
3: У меня всего лишь один вопрос. Вы солнцевед, что ли? Потому что это действительно неправда. Это области на поверхности Солнца, которые имеют более низкую температуру по сравнению с окружающими регионами, из-за чего они кажутся темными, и это 3 из 3. Давно у нас такого не было.
2: Ничего себе!
3: А вы говорили 50 на 50.
1: 5000 рублей. Слушайте, Армен, ну разобрались, просто на лопатки положили.
3: А чем вы в жизни занимаетесь? Ну вот по работе или как-то...
2: Ну, перевозками занимаемся.
3: Ну, то есть не связано? Ну, вы просто знали или как-то у вас, не знаю, интуиция сработала?
2: По секрету скажу. Перед сном смотрю передачи про космос. Нравится засыпать под них.
1: Какое совпадение. Не зря смотрите, Армен. Поздравляем, оставайтесь на связи. И уже думайте, что закажете на маркетплейсе. Вы это заслужили. Ну, а мы все заслужили наши любимые хиты, проверенные десятилетия. Вот сейчас смоки уже стучатся в первую смену.

0: А что это за девочка? И где она живет? И кем работала до этого? Вот, наверное, с таких мыслей может начинаться рабочий день тех, кто сегодня отмечает свой профессиональный праздник. Это HR-специалисты России, кадровики. С праздником!
1: Да, друзья, а вот вас мы просим высказаться по такому поводу. Вот если бы вы придумывали себе должность, исходя из ваших способностей, возможностей, желания, вот что бы это было? Давайте именно пофантазируем, пишите нам во все еще соцсети. А нашу работу – найти это и прочитать.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7Агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте a7-agent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
10: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
11: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
12: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
13: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
14: В этом весь ты.
13: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
15: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
16: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня день HR-работника в нашей стране. Поздравляем всех кадровиков с профессиональным праздником. Все, кто вас устраивает и сделали вам добро, поздравьте, передайте что-нибудь хорошее. Кто не взял вас на работу, ну а что, ну может так и к лучшему. Поэтому все равно поздравьте.
2: Так, Михаил нам пишет. Доброе всем, тестировщик компьютерных кресел. Плюс можно подрабатывать тестировщиком компьютерных программ. А я думала еще игр. А вот игры как раз тоже написано.
1: Да-да-да, мы спрашиваем у людей, вот каким бы идеальным работником были бы вы, судя по вашим талантам. Я был бы идеальным сонграйтером, но с появлением ИИ это утратило актуальность, пишет Александр Баканов.
2: Так, Игорь написал: «Привет, первая смена, с удовольствием стал бы специалистом по коммуникациям с потусторонними сущностями. Домовые, банники, овинники. Они живут среди нас, а мы их не замечаем. Я бы решил все проблемы взаимоотношений человека и домового».
1: Интересно.
2: Мне стало интересно, я сейчас все загуглю, посмотрю,
1: в принципе,
2: что
1: у нас
2: там
1: даже
2: происходит.
1: Да, есть исполнители на Retro-FM, которые профессионально разбираются в этих темах и уже есть рассказывали, такой. В том числе, да, в программе «Дорогие гости» у Максима Ковалевского. Василий пишет, где бы вы стали идеальным специалистом? О, испытатель ортопедических матрасов.
2: Чувствительная спина, вы знаете. Туда пошла.
1: Я чувствую то, чего не чувствуют другие. У меня очень тонкое это чувство.
2: Ирина пишет, Риточка, именно мне, потому что ты поймешь, почему. Доброе утро. А я бы выбрал профессию любимого. Любимая жена. И я восхищаюсь тем, как вы любите свою работу. Ирина, знаете, мы любим работу, но я бы тоже как-то не против была вот этой вашей профессии.
1: Да.
2: Как-то разделим давайте.
1: Так, сообщение не по теме. Софья просто интересуется. Забыла третье слово сегодняшней игры. Родная речь, напомнить, а то не успокоюсь. Завидно. Вот именно так надо было его произносить. Номер 3 в игре «Родная речь».
2: Завидная невеста пропадает. Вот, Ольга как раз пишет. Если бы я выбирала профессию, то была бы профессия свахи. Много вокруг хороших, одиноких людей. Где-то прочитала, что одиночество наносит такой вред организму, как 15 выкуренных в день сигарет, которые очень точно вашему здоровью мешают.
1: Ну, здесь тут как относиться, мне кажется, как это воспринимать. Да. Иногда одиночество можно, наоборот, даже подлечить и успокоить. Тут тоже как бы зависит от человека.
2: Сказал человек, который сейчас делает ремонт и переезжает.
1: Все нормально.

0: А вот так раз и 9 уже в столице, и среда продолжается. Это первая смена вам просто напоминает. Ну, давайте новости узнаем. Вадим Ривман тут как тот.
1: Да, по порядку во всем расскажу. Доброе утро. Итак, с осужденного экс-замминистра обороны Иванова взыскали долги за ЖКУ. Помимо Иванова, ответчиками по делу выступают его бывшая жена Светлана и двое детей от первого брака. Задолженность касается квартиры на Поварской улице в районе Арбата. Площадь квартиры превышает 317 квадратных метров. Ее ориентировочная рыночная стоимость около 630 миллионов рублей. Напомню, Тимур Иванов был задержан в 2024 году. Согласно материалам дела, он вступил в преступный сговор с подрядчиками Минобороны, получая вознаграждение за содействие в заключении контрактов. Иванова приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 миллионов рублей. В течение минувшей ночи был сбит 71 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России. Как сообщили в Минобороны нашей страны, дроны были уничтожены над Брянской, Калужской, Орловской, Ростовской, Астраханской областями. Также их сбили над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря. Информация о пострадавших не поступала. Вертолет службы новостей, который разбился в Лос-Анджелесе, вел трансляцию в прямом эфире. Съемочная группа телеканала NBC работала на месте серьезного ДТП, показывая последствия аварии. И вот в какой-то момент воздушное судно стало заваливаться и терять высоту. После падения вертолет загорелся. 3 человека погибли. Это члены экипажа и случайный пешеход. Возвращение бабьего лета с большим числом солнечных дней ожидается в московском регионе в октябре. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, основание для такого прогноза дает ожидаемый дефицит осадков во втором месяце осени. Это повышает вероятность повторения периода теплой и солнечной погоды. Тишковец назвал этот период реинкарнацией бабьего лета. Накануне, напомню, синоптик отметил, что на этой неделе в Москве установилось бабье лето на минималках. В столичном регионе потеплеет до плюс 21, однако для классического бабьего лета не будет хватать устойчивого солнца и сухости. Ну и последний американский актер Стивен Сигал выиграл шапку-ушанку в Екатеринбурге. Это произошло на стенде Россотрудничества в рамках Международного фестиваля молодежи. Стивен решил попытать счастье в игровом автомате и выиграл красную шапку-ушанку. Символ суровой русской зимы актер забрал с собой. Напомню, голливудский актер Стивен Сигал стал российским гражданином в 2016-м. По словам актера, его предки были с юга Бурятии, поэтому он любит приезжать в Россию. Еще курсы валют: доллар 84 рубля 24 копейки, евро 97.30. А на Ретро FM продолжается первая смена. С добрым утром!
0: Тривен 10-го столица. Здравствуйте.
2: Здрасте, здрасте.
0: Здесь Рит Субочина.
2: Саша Светлова.
0: И направления основные задайте. Маргарита, чем будем заниматься в ближайшие минуты?
2: Ну, во-первых, я хотела бы, чтобы ты обратил внимание в ближайшую секунду, как я тебя представляю. Саша Светлова, you know, да, вот это вот все. Не просто так я это говорю, потому что у нас впереди как раз будет игра, посвященная языкам. Называется она «Руса Туриста», любименькая моя. Там мы выигрываем общую любимицу, эту термокружку.
0: Конечно, будет время новостей спорта, буквально минут через 10 будет и гороскоп, без которого мы не начинаем ни один день. Ну и, конечно, мы сегодня обсуждаем профессиональный праздник HR-ов, кадровики. Поздравляем и ждем ваши ответы в соцсетях на вопрос.
2: Да, если бы вы придумали себе должность, исходя из ваших способностей, возможностей, вот что бы это было? Например, у нас там была гладитель котов, ну вот это все. Кто-то общался бы с домовыми.
0: Тестировщик матрасов.
2: Тестировщик матрасов. Очень хорошо. Я специально ее не говорю, чтобы никто не занял, понимаешь? Как бы нам там... одной будет.
0: Потом
2: хорошо.
0: Такая раз, ой, вы уже здесь, вас уже взяли на работу, да?
2: Пишите, друзья, мы все обязательно прочитаем.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая
1: смена. Гороскоп на среду, на 16 сентября. Сегодня стоит задуматься о том, что действительно имеет значение. Важно не спешить с выводами и постараться внимательнее следить за происходящим.
2: Овны, если у вас возникает желание разобраться в сложной теме, лучше сделать это без давления и спешки.
1: Тельцы, чтобы достойно пройти день, вам потребуется внутренняя честность с собой и готовность меняться.
2: Близнецы, напряжение накапливается незаметно, поэтому устроить себе спокойный день, прогулки и полноценный отдых пойдет на пользу.
1: Раки, день пройдет без необходимости постоянного контроля, позволяя действовать в своем ритме и без лишнего напряжения.
2: Львы, уважение к другим укрепит внутреннюю уверенность и поможет достигнуть успеха.
1: Девы, новые идеи могут быть продуктивными, но их лучше сначала записать и обдумать.
2: Весы, ваше беспокойство относительно финансов может быть преувеличено.
1: Скорпионы, у вас может возникнуть соблазн проверить чувства другого человека на прочность, но это разрушит доверие.
2: Так, стрельцы, сегодня отличный день для уединения, самонаблюдения и размышлений, но не стоит спешить с выводами.
1: Козероги, возможно, вам будет непросто сегодня найти общий язык с единомышленниками, однако это не должно вызывать серьезных волнений.
2: Водолей, карьерные решения следует отложить до более спокойного и продуктивного момента.
1: Рыбы, дайте себе время на сомнения и размышления, не пытаясь сразу прийти к однозначному ответу.
2: Но если только он не про то, что сейчас будут новости спорта. Вот здесь однозначный ответ у нас через несколько минут.
0: Гороскоп на Ретро-ФМ.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Привет всем неравнодушным к спорту, особенно к хоккею. Давайте с него сегодня начнем. Фан-бет-чемпионат КХЛ, да, стартовал, продолжается, разогревается. И состоялись очередные матчи. СКА забил аж 7 голов Шанхаю. Закончили со счетом 7-2. Авангард победил Автомобилист со счетом 3-2. Там все в овертайме решилось. Ну и Локомотив играл у Трактора 4-1. И лидирует в лиге, ну, конечно, после 5 побед в 5 там матчах. Далее о футболе. Сафонов, Соболев, Батраков, Головин, Миранчук, Тюкавин, Умяров, Глушенков, Кисляк и не только. В составе сборной России на ближайшие матчи. Напомню, с Ираном сыграем 29 сентября в Казани. С Намибией 3 октября в Екатеринбурге. И с Нигерией 6 октября в Нижнем Новгороде. Планируйте футбольные путешествия. Далее. Дмитрий Оленичев вновь возглавил Тульский Арсенал. Да-да-да, Оленичев уже работал там с 2011 по 2015 год. И, кстати, впервые в истории тогда вывел Тульский клуб в РПЛ. Позже он возглавлял Спартак, Енисей. Ну а на данный момент, после 11 туров, тульки занимают в лиге 10 место, набрав 13 очков. Посмотрим, как получится у Дмитрия Оленичева. Желаем только удачи. Реал едва не упустил победу над Эльче. Да, в итоге матч завершился 3-2, но, ведя 2-0 к 71 минуте, они дважды пропустили. Казалось бы, все пропало. Но Карлос Эспи вновь вышел на замену и спас команду Жозе Мауриньо, забив победный мяч аж на 91 минуте. Отмечу, что у диктатора Мбаппе гол и голевая в этом матче. Финал Лиги Чемпионов 2028, говорят, пройдет в Мюнхене. Да, в 29-м на Камп Ноу в Барселоне. Ну и еще отмечу, что Астана примет суперкубок УЕФА в 2028 году. Тут вообще недалеко лететь. Лионель Месси сыграет прощальный матч за сборную Аргентины 6 октября. Тренер Скалони вызвал 39-летнего форварда. Это будет товарищеский матч со сборной Венина. А ранее Месси объявил о завершении карьеры в национальной команде. Ну что ж, будем провожать одного из гоутов, наверное, со слезами на глазах. Это все новости спорта. К этому часу движемся вперед.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: Приветствуем всех в первой смене на Retro FM. Сегодня 16 сентября, день HR в России.
1: Я кое-что есть рассказать. Вот так я сейчас как «Звездные войны» говорил.
0: Почти,
1: не,
0: да.
1: Не все фильмы я смотрела, «Звездные войны» нет. И помните, я тебе говорила, что не так давно только начала пересматривать вселенную Марвел после просмотра «Человека-паука». Вот сейчас у меня были «Мстители» на этих выходных. И есть у меня как раз одна история, связанная с Робертом Дауни-младшим, как раз в нашу тему, который играл «Железного человека». Это, собственно, и «Мстители»
0: также. Знаем, любим.
1: В общем, реальная история. Совет директоров Marvel был вот прям категорически против кандидатуры Роберта Дауни-младшего из-за его прошлых проблем с законом, с какой-то такой хулиганской репутацией.
0: Не брали на работу, короче говоря,
1: собственно,
0: да? Не хотели.
1: Такой же, как и в «Железном человеке» он. И он сказал режиссеру: так, все, значит, ни за какие деньги человечка не берем. Но он, Роберт Дауни, я имею в виду, совершил профессиональный подвиг. Он сказал: так, ребят, я официально пройду экранные пробы. Ну, а как мы понимаем, для актера уже такого уровня это прям переступить через себя.
0: Молодец.
1: В общем, он встал перед камерами, идеально отыграл 3 сложнейшие сцены. Ну и тогда руководство студии увидело техническую видеозапись, споры вообще прекратились, и всем стало очевидно: Роберт и есть Тони Старк.
0: Как завершилась история?
1: Как там, что конкретно он говорил?
0: Гений, миллиардер,
1: плейбой,
0: филантроп,
1: да. В общем, ребята, истинный профессионализм – это когда вы готовы доказать свои навыки делом. Даже если, вот знаете, у работодателя, у HR, который сегодня празднует, есть сомнения насчет вашего бэкграунда. Вот реальное выполнение тестового задания иногда решает все. Поэтому, если где-то вам сказали «нет», настаивайте на своем. Если вы считаете, что это место ваше, идите и докажите. И заберите.
2: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
5: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
2: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Как расшифровывается МУМ?
7: МУМ – мягкий уголок мечты.
6: МУМ – место уюта и мебели.
7: МУМ – мебель удержит мужа дома.
6: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
8: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Ищете уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в «Тренди».
9: Тренди.рф.
12: Бронь столов 225-44-33.
13: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
14: УАО «РЖД» предлагает к аренде часть ангарного склада площадью 150 квадратных метров под складирование, расположенную по адресу: город Казань, Приволжский район, улица Поперечная, Атарская. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
15: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
16: Больше сделок.
15: Квартиры от агентства «Статус».
16: Строительство загородных домов от честного застройщика.
15: Складывайте возможности. Умножайте доход.
16: Приглашаем к сотрудничеству.
15: 249-1909. 249-1909.
17: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900.
18: Премьера СТС.
19: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
1: Ты у меня ствол украл.
19: Молчи давай.
18: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
13: Вечеринка ретро-фм.
20: Ровно в 21.00.
21: Лучшие танцевальные хиты
20: в неповторимом миксе.
21: Вечеринка ретро-фм.

0: Честно говоря, не знаю, как у вас, а вот наше окошко лучше все-таки прикрывать. Как-то в Москве резко начало холодать, да, отопление пока не включили. И вот уже такое ощущение, прям, знаете, осень и приосень. Только вот песни согревают.
1: А я думала, наше окошко лучше прикрывать, потому что наша Маргарита такая необузанная, как улетит.
0: Девочка.
1: И мы будем скучать.
0: Девочка, не дури. Не дури, сделай шаг назад. Сейчас будем останавливать.
1: Ладно, ладно, останусь, потому что тут всегда есть ради чего.
0: Наверное, его имело в виду. Вадим Ривман, новости на Ретро-ФМ читает.
2: Да. Новости будут обязательно. Доброе утро. Итак, правительство продлило запрет на экспорт дизельного топлива для производителей до конца октября. Об этом сегодня пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, информированные о результатах совещания у вице-премьера Александра Новака. До этого такое ограничение, напомню, действовало до 30 сентября. По словам Новака, это должно обеспечить увеличение запасов на зимний период. Помимо прочего, до 30 ноября действует запрет на вывоз авиакерозина из страны, а до 31 января 2027 года продлен полный запрет на экспорт бензина. Более 5000 моряков на Камчатке досрочно проголосовали на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания региона. Напомню, в России пройдут выборы депутатов Госдумы 9-го созыва. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Параллельно состоятся и выборы в законодательные собрания 39 регионов, а также выборы высших должностных лиц субъектов России. Россия и Украина продолжают вести переговоры по поиску пропавших без вести военнослужащих и обмениваться списками. Об этом РИА Новости сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Она также напомнила, что последний раз обмен пленными состоялся 24 августа на белорусской территории по инициативе Александра Лукашенко. Тогда домой вернулись 10 российских военных и столько же граждан Украины. А за 5 дней до этого стороны там же обменялись пленными по формуле 103 на 103. Япония в августе увеличила поставки легковых автомобилей в Россию почти на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют статистические данные Минфина Японии, с которыми ознакомилось агентство ТАСС. Страна восходящего солнца также увеличила поставки в Россию запчастей и комплектующих для автомобилей на 2,5%. В целом же товарооборот Японии и России за август этого года увеличился на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг почти 960 миллионов долларов. Сегодня исполняется 70 лет иллюзионисту, которого называют самым коммерчески успешным фокусником в истории. За свою более чем полувековую карьеру Дэвид Копперфильд установил 11 рекордов, зафиксированных книгой Гиннесса, и первым из фокусников получил собственную звезду на Голливудской аллее славы. Самую знаменитую иллюзию исчезновения статуи свободы в Нью-Йорке показали по телевидению в 1983 году. И еще назову курс валют на сегодня. Доллар 84 рубля 24 копейки, евро 97.30, а далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: что на русский язык примерно переводится как «Да, я хочу попробовать все из all-inclusive». Ну, такой перевод обсуждаемый, конечно. А вот игра «Ростуриста» там более точный перевод дает.
1: Друзья, звоните, будем играть, будем изучать языки, будем выигрывать термокружку 23-24-88-3, код Москвы 495.
2: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Пушкина от Московской до Дзержинского. Также по Габишеву от Сафиуллина до Кулгали, по магистральной от Урбиной до Учительской. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама. Ищите надежный автомобиль по выгодной цене? В автосалоне Хавейл Про ТТС на Ибрагимова 48 выгода. До 450 тысяч рублей только до конца месяца. Гарантия, сервис и поддержка на каждом этапе. Мы заботимся о вашем комфорте. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Выгода 450 тысяч рублей предусмотрена при приобретении Хавейла H7 2026 года производства по программе «Лояльный трейдинг». Подробности уточните в официальном дилерском центре Хавейл Про ТТС или на сайте Хавейл.ру. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября рыба скумбрия 289 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, вся выгода в одном месте.
2: Реклама 0+.
3: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
4: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.

0: на Retro FM.
1: И сегодня путешествовать вместе с первой сменой на Retro FM будет Антон из Южно-Сахалинска. Здравствуйте.
2: Добрый день.
3: Здрасте, здрасте.
1: Антон, а куда вы любите путешествовать? И удавалось ли вам посещать другие страны? Ну и вообще места, где говорят на других языках?
2: В целом, с Сахалина, чтобы выбраться, нужно планировать отпуск заблаговременно, чтобы билеты купить доступные более или менее. Вот. Ну и вообще не так просто выехать, а за рубеж тем более. Ну, может быть, только Китай, но это разве такое путешествие прибрежное?
3: Ну, смотрите, можно сказать, что вам не совсем прямо это поможет, но вот намекнет, может быть, как-нибудь.
1: Да, если, кстати, ответите правильно, то получите фирменную термокружку от Retro FM. Вас ожидает вопрос и три варианта ответа. А путешествовать сегодня мы будем в Японию. Итак, представим такую ситуацию. Мы с Ритой в Токио пришли в ресторан без брони. Ну, потому что Рита, как обычно, сказала: «Ой, да это беремся, разберемся там на месте». И спрашиваем: «А есть ли свободный столик?» Девушка на входе говорит:
4: «Дзюпон ходо омачи кудасай».
1: Что же нам сказали-то, а? Может быть, стоя поедите? Вы же оба в кроссовках. Вторая версия: подождите примерно 10 минут. Третья: ресторан закроется через 10 минут.
2: А по-японски еще раз включите, чтобы услышать.
1: Давайте,
2: а то я не расслышал.
1: Включаем. Откручу ее сейчас.
4: Дзюпон ходо омачи кудасай.
1: Хотите, на звонок вам заброшу? Ага. Рита, еще раз скажи. Ну что, может быть, стоя, поедите, вторая.
2: Последняя кудасай — это пожалуйста.
1: Смотрите, первое — поедите стоя в кроссовках. Второе — подождите 10 минут. Третье — ресторан закрывается через 10 минут. Ну, чего выбираем?
2: Ну, точно не третье и не первое. Это, скорее всего, второе. Потому что они настолько вежливые, что вряд ли откажут.
1: Ну,
2: скажут,
1: видите,
2: что ресторан закрывает.
1: Не зря человек поближе живет к этим краям, чем мы, да? И знает лучший их менталитет. Не только китайцев, но и японцев. Итак, Антон, действительно, это второй вариант ответа. Подождите примерно 10 минут. Это фирменная термокружка.
2: Здорово.
3: Подумал. Здорово.
1: Ну, вот вы как сказали, надо заранее планировать, потому что теперь термокружку надо на прогулку вывезти. Ну, например, в Токио, да?
3: В принципе, придется.
1: Не так уж и далеко вам будет. Поздравляем, вы заслужили этот приз. Оставайтесь с нами на связи и давайте послушаем группу «Форум».
0: Руссо Туристо.

0: Сон прогоняем. И речь у нас тоже бывает не очень знакомые. Звучат, когда, по крайней мере, игра Русатуриста случается в первой смене на Ретро FM. Да, мы там разбираем иностранные языки, самые популярные фразы туристов. И обязательно устроим для вас еще одну игру, но уже завтра. А что в ближайшее время?
1: Кстати, говоря о туристах и связывая с нашей темой, ты же знаешь, да, что у меня диплом переводчика. Поэтому, если бы вдруг в день HR-менеджера в России, а он сегодня, меня попросили, как мы просим вас, придумать себе должность, исходя из способностей, возможностей, я бы сейчас сказала, хочу общаться с иностранцами, просто куда-то ездить, тусоваться там, рассказывать, какие мы классные, что в Москве происходит, за это денежки получать. А если у вас есть такие же желания или какие-то другие, исходя из ваших способностей и возможностей, вот что бы это было, пишите нам во все соцсети, а мы прочитаем, ну, про такую вашу работу, которую вы бы сами себе придумали.
2: Реклама.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
8: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
9: Только в ленте.
10: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. 12+.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня день HR-специалистов России. Всех, кто к этому причастен, поздравляю с профессиональным праздником. И разбираем. Вот если бы вы могли выбрать профессию, в которой вы были бы идеальным сотрудником, что бы это могло быть? Наталья пишет: всем привет. Обнимателем банд хочу быть.
2: А есть такая профессия, кстати?
1: Конечно. Много лет назад коллега услышала новость, что где-то в Китае в заповедник требовались обниматели. То ли у них были какие-то панды, с которыми не хотели общаться сородичи, то ли панды-малыши, которым нужно было общение. Вот это работа. Вот это я понимаю.
2: Анна нам пишет: распечатка фото и добавляла бы туда немного ярких красок.
1: Ну, это прекрасно.
2: Вот. Евгения говорит: доброе утро, ребята. Каждое мое утро встаю исключительно с вами. Очень приятно, спасибо. А я могу работать раздавателем советов. Дешево, качественно. А когда меня не спрашивают, вообще бесплатно.
1: Насчет советов. Барином, боярином богатым была бы. Возлежала бы на перинах и бесплатно раздавала советы.
2: Так, значит, Владимир Владимирович сам пишет нам: доброго времени суток, господа ведущие и радиослушатели. Когда я в отпуске, то стараюсь подрабатывать водителем дивана.
1: Хорошо. Ну, кстати, насчет водителя, Алексей пишет: автоняня. Сопровождение детей-подростков, кружки, школы, секции. Слушайте, это тоже очень актуальная информация и вообще нужная специальность для нашего времени.
2: А вот Татьяна, например, сказала, что хотела бы поливать цветы, кустарники по городу, но вот только поливать. Тоже прикольно, представляешь, у нас бы была своя Татьяна, которая в городе ходит и заботится о красоте. По-моему, здорово.
1: И мир преображается. Ребят, пишите ваши версии, вот кем бы вы были идеальным работником. Ну и можно написать, почему. Может, у вас есть какая-то предыстория, мы ее с удовольствием разберем и почитаем. Но уже, я думаю, в следующем часе. Пишите в соцсетях, в Максе везде найдем.

0: Еда набирает оборот, это же солнце выглянуло в Москве. Ну что творится, а? 10 утра в столице. И в первой смене новости Вадим Ривман лично все расскажет.
1: Обязательно сделаю это. Доброе утро. Итак, россиянам напомнили об индексации тарифов ЖКХ. С 1 октября в нашей стране пройдет второй в этом году этап индексации платы за коммунальные услуги. Размер повышения будет различаться в зависимости от региона от 8 до 22%. Об этом газете «Ру» рассказала финансовый эксперт Татьяна Волкова. Она напомнила, что во время первого этапа, который прошел с 1 января, тарифы выросли примерно на 1,5% по всей стране. Формат домашних заданий в России необходимо изменить с учетом развития искусственного интеллекта. Об этом сообщил помощник президента России Андрей Фурсенко. По его мнению, школьникам целесообразнее давать задания по подготовке определенной темы. При этом Фурсенко отметил, что учащиеся, вероятно, будут использовать для этого ИИ, и избежать этого уже невозможно. Самое главное — это обсудить то, что получилось, сказал он на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Фурсенко уточнил, что в ходе такого обсуждения важно выяснить, насколько ученик правильно понял поставленную задачу и полученный с помощью ИИ ответ, а также способен ли школьник применить полученные знания при решении других вопросов. Мошенники начали пугать россиян блокировкой профилей на маркетплейсах под предлогом подозрительной активности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД России. Там отмечают, что для восстановления доступа мошенники предлагают пройти проверку и просят сообщить личные данные и коды из СМС. Получив эти сведения, аферисты открывают доступ к личному кабинету жертвы. После этого могут оформлять заказы и списывать средства с привязанных банковских карт. Снежный покров уже установился на арктическом побережье Якутии, Чукотки и в Магаданской области. Об этом сообщила синоптик гидрометцентра Людмила Паршина. Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец спрогнозировал аномально теплую предстоящую зиму на большей части России, за исключением арктической зоны Севера Сибири, Чукотки, Берингова и Чукотского морей. Ну и последние модели искусственного интеллекта создали свою версию английского языка и начали общаться на нем между собой, об этом заявили эксперты. Исследователи из передовой лаборатории в области искусственного интеллекта в Нью-Йорке предложили моделям ИИ от крупнейших мировых разработчиков пообщаться друг с другом в рамках экспериментальных сообществ. После этого в лексиконе нейросетей быстро появились фразы, сокращения и устойчивые выражения, которым их никто не обучал, в том числе поэтические метафоры и технический сленг. И еще назову курсы валют. Доллар 84 рубля 24 копейки, евро 97.30. А далее первая смена на Ретро FM. Всем хорошего дня.
0: Три минуты один. Столица, доброе утро.
2: Здравствуйте.
0: У меня вот вопрос после новости, да, про модели искусственного интеллекта, которые создали свою версию английского языка. А куда они еще не добрались? Куда он еще свои щупальца не распространил, этот искусственный интеллект? Вот у нас уже все, раз только посмотришь, сразу нейрохит, через 30 минут будет на рынке.
2: Ну, это молодец, это нам очень нравится, между прочим.
0: А иногда очень качественно переделывают.
2: Да, у кого-то караоке, а у нас сразу нейрохит в 10 утра в среду. Почему нет, друзья? Вот. А еще мы сегодня обсуждаем тему в день HR-менеджера России. Вот если бы вы придумали себе должность, исходя из ваших способностей и возможностей. Что бы это было? Можете фантазировать неограниченно. И пишите нам во все соцсети, а мы очень скоро прочитаем.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая смена.
1: Так, гороскоп от первой смены на среду, на 16 сентября. Сегодня стоит задуматься о том, что действительно имеет значение. Важно не спешить с выводами и постараться внимательнее следить за происходящим.
2: Овны, если у вас возникнет желание разобраться в сложной теме, лучше сделать это без давления и спешки.
1: Тельцы, чтобы достойно пройти день, вам потребуется внутренняя честность с собой и готовность меняться.
2: Близнецы, напряжение накапливается незаметно, поэтому устроить себе спокойный день, прогулки и полноценный отдых пойдут на пользу.
1: Раки, день пройдет без необходимости постоянного контроля, позволяет действовать в своем ритме и без лишнего напряжения.
2: А львы, уважение к другим укрепит внутреннюю уверенность и поможет достигнуть успеха.
1: Девы, новые идеи могут быть продуктивными, но их лучше сначала записать и обдумать.
2: Весы, ваше беспокойство относительно финансов может быть преувеличено.
1: Скорпионы, у вас может возникнуть соблазн проверить чувства другого человека на прочность, но это разрушит доверие.
2: Стрельцы, сегодня отличный день для уединения, самонаблюдения и размышлений, но не стоит спешить с выводами.
1: Козероги, возможно, вам будет непросто сегодня найти общий язык с единомышленниками, однако это не должно вызывать серьезных волнений.
2: Водолеи, карьерные решения сегодня следует отложить до более спокойного и продуктивного момента.
1: А рыбы, дайте себе время на сомнения и размышления, не пытаясь сразу прийти к однозначному ответу.
2: И просыпайтесь в хорошем настроении.
0: Гороскоп на Ретро-ФМ.

0: московских часах. Да, герой фильма, как ты сказал, идите в бухгалтерию. Ну, мы сегодня решили сходить конкретно в отдел кадров, потому что кадровики, HR-ы отмечают праздник. Поздравляем всех причастных и...
1: Так, хотим рассказать про некоторые необычные собеседования, которые существуют. Я вот начну, пожалуй, с теста на кофейную чашку. Есть в одной австралийской компании, и вот ее экс-директор огромной айтишной компании рассказывал, что на собеседовании он всегда вел, знаешь, куда кандидата? На кухню.
0: Как с невесткой знакомство.
1: Да.
0: Ну, пойдем, дорогая, на кухню.
1: Да, и предлагал, собственно, ему кофе, чай. Я, кстати, вспомнила, мы вчера с тобой к коллегам ездили, нам тоже предложили кофе,
0: да, да.
1: И мы бы с тобой не прошли это собеседование.
0: Да? Почему?
1: Объясню. Потому что после интервью он смотрел, что человек сделает с пустой чашкой. Мне кажется, мы ее даже не убрали, если честно. Вот, а тот, кто ее оставлял на столе и уходил, все, кастинг не проходит. В компанию брали только тех, кто догадывался сам помыть за собой чашку и отнести ее в посудомойку, например.
0: Да,
1: вот, это был скрытый тест на готовность помогать команде и отсутствие эгоизма.
0: Ну да, а получается, если свою помыл, молодец, взяли на работу. А если свою и еще товарищ помыл, сразу начальник отдела. Вот, ну еще о других можешь заботиться, да? Интересный язык на кофейных чашках. Слушай, ну я тогда такую более мужскую версию расскажу, да. Тест на пиво.
1: Опа.
0: От Стива Джобса. Да-да-да, вредит здоровью. Помним, знаем и бережем себя. В общем, в начале пути еще компании, да, Стив Джобс ненавидел стандартные, вот, скучные интервью. И когда искал сотрудников, которые проходили уже финальную проверку, он вел их в ближайший паб на бокальчик, да, хмельного, чтобы, во-первых, они расслабились. Ну, а дальше он странные вопросы им задавал, вроде, как вы в последний раз вообще что-то создавали своими руками? Или, а что вы делали прошлым летом? И Джобс верил, что только вот в такой неформальной обстановке видно, совпадает ли у него, ну, так называемая ДНК с философией компании. И отбирал вот в этих пабах себе сотрудников.
1: Я только что придумала, как HR-ом расположить к себе будущего кандидата. Знаешь, ты приходишь в компанию, а тебе HR сразу ставит пенное на стол. Говорит, ну, рассказывай. И тогда вот, и после этого, когда спросят про твои зарплатные ожидания, ты подумаешь, господи, здесь так классно! А там уже можно торговаться. Берите, пользуйтесь.

0: 10:19, это первая смена, немного о нововведениях. Слушай, а ты не помнишь, есть такой знак, запрещающий нарды на проезжей части?
1: Так.
0: Я вот тоже пытаюсь вспомнить, вот не знаю, как он визуально выглядит. Ну, либо его надо придумать, потому что тут как бы такая ситуация в Красноярске. У людей свадьба, значит, да? Ну и потом раз праздничный кортеж остановился посреди дороги. И что ты думаешь? Ну, конечно, жених просто захотел сыграть в нарды с товарищем. Прям на капоте автомобиля. Так сказать, знаешь, свадьба, свадьба, семейная жизнь, а нарды у меня по расписанию.
1: Это
0: вторник
1: хорошо,
0: вечер, с Серегой играем.
1: По дороге не было, вот там бы вообще началось.
0: Ну, пока сужены развлекать, соответственно, конечно, водители все остановились, ждут, с уважением относятся к процессу, пока игра закончится. Но приехали гаишники, да. Вот дальше прям не рассказывают, я не знаю, ну, может, кто проиграл, тот штраф и заплатил, а может, вообще они вышли такие, посмотрели, ребят, да не играйте, мы сейчас сами домино разложим, как бы, мы
1: может,
0: тоже это
1: может
0: любим.
1: Быть, они присоединились, такой же тоже вариант.
0: Да, или как в шахматах это было, да, джентльмены удачи, лошадь уходит, бег воли не видать,
1: я
0: еще советы начали давать.
1: Я придумала, что было, потому что когда подъехали гаишники, это же их девчонки позвали на свой девичник, а там что дальше было, это только на девичниках все знают.
0: Но мы относимся с уважением к настоящим представителям, да, этой структуры дорожной.
1: Да, это была первая фраза девчонок.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
5: С вас 5875 рублей.
6: За новый кроссовер «Хавейл»?
5: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. С «Канавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52, 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
7: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня.
7: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
7: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
7: Подробности на сайте retrofm.ru.
2: Реклама.
8: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
9: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
8: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
10: Мой сын никуда не поедет от меня.
8: На телеканале Ю.
11: Для зрителей старше 16 лет.
12: Осенняя пора, премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в «Максидоме» скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
13: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
14: Битва поколений на Муз-ТВ.
13: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
14: Не пропустите, друзья!
15: Премьера на Муз-ТВ. «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17:00, категория 16+.
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ Санремо». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Санремо».
16: 12+.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.
7: «Ретро-ФМ».

0: И все-таки до чего же она семейная, эта передача ваша? Я про первую смену на ретро-ФМ. Вот тут же и Джастина Тимберлейка вспоминали сегодня и слушали. Эту вашу Бритни, которая Спирс. Ну, молодцы, молодцы.
1: Хорошие ребята, еще раз напоминаю.
0: Да, вот такая пара была хорошая, что не поженились, да?
1: Я слушала NSYNC, вот мы в 9 чем-то его ставили, или 8 чем-то. И всегда думала, какой некрасивый мальчик этот человек вот у Бритни. Ну, что вообще за Джастин такой непонятный?
0: Нашла замухрышку.
1: Ну, вообще, потом взрастила, а он от нее ушел, понимаешь?
0: Расцвел. Вошел в свой прайм.
1: Он все добился при ней. Так сказать, она выходила за капитана, а он стал генералом.
0: Потому что за каждым Джастином стоит своя Бритни.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 10 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. С 1 октября в России пройдет второй в этом году этап индексации платы за коммунальные услуги. Размер повышения будет различаться в зависимости от региона – от 8 до 22%. Об этом сообщает газета «Ру». Во время первого этапа, который прошел с 1 января, тарифы выросли на 1,7% по всей стране. Коммунальный платеж складывается из нескольких услуг, а его размер зависит от объема потребления. В Татарстане в ближайшие дни ожидается облачная погода. Пройдут дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах опустится туман. Утром и днем местами прогремят грозы, а в некоторых районах не исключен град. Скорость ветра составит до 11 метров в секунду. Утром и днем местами его порывы будут достигать 20 метров в секунду. Температурный фон останется умеренным, пишет «Московский комсомолец». В некоторых домах советского района Казани будет временно прекращена подача воды, сообщает портал мэрии Казани. Воды не будет с 9 утра 17 сентября до 9 утра 18 сентября в некоторых домах по улицам Адели Кутой, Рихарда Зорге, а также по улице Родины. Заявки на автоцистерны с водой принимаются по телефону 231-62-60. Выставка республиканского фестиваля «Мой папа – герой», ранее открывшаяся в детском парке «Елмай», переезжает в культурное учреждение Казани. Сейчас работы юных художников размещены в холле культурного центра «Чулпан». До конца года выставку смогут увидеть жители и гости разных районов Казани. Авторами работ стали дети участников специальной военной операции, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 84 рубля 23 копейки, евро 97 рублей 30 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
5: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Санакис, о которых сейчас можно только вспоминать. Ну, по крайней мере, до того момента, как не придет снова бабье лето, солнышко начнет гореть до плюс 20 с чем-то. Пока только приятные воспоминания Сиси Кэтч на ретро-ФМ.
1: Да, но сейчас вот что точно можно, так это спеть. Почему же
0: а
1: нет?
0: А песня тоже греет.
1: Песня
0: но душу
1: может
0: греть, как минимум.
1: И согревать, особенно если это в нашем игре нейрохит. Опять я сегодня теряю окончание.
0: Я тебе так спою, что а тебе тоже станет приятно.
1: Что, да, хочется сразу тост какой-то поднять. Друзья, звоните, у нас сейчас будет нейрохит, а там беспроводные наушники. Кстати, вчера их выиграли, и мы очень надеемся, что это повторится и сегодня. 23-24-88-3, код Москвы 495.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 2 балла. Дороги почти свободны. Пробки вас ждут по улице Декабристов от проспекта Ибрагимова до Чистопольской. Также по Кремлевской от Ковина-Джми до Правобулачной. И по Декабристов от Чистопольской до Восстания. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
9: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
10: В стоматологии Энжена Адарадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-10-00.
11: И зайки зубки проверим.
12: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: 30 сентября. КСК «Уникс». Татьяна Васильева, Андрей Чадов, Сергей Маховиков и другие в комедии о настоящих семейных ценностях «Еврейское счастье».
14: 16+. Вечеринка.
15: Ровно в 21.00.
16: Лучшие танцевальные хиты
15: в неповторимом миксе.
16: Вечеринка «Ретро-ФМ».

0: пожаловать в игру «Нейрохит», где искусственный интеллект видоизменил известный хит, проверенный временем, и оригинал нужно будет разгадать сегодня Юле. Озерск на связи. Здравствуйте!
1: Привет, привет, да, Озерск на связи.
0: Добро пожаловать в нашу самую бодренькую музыкальную из игр. Юль, ну признайтесь, а вы петь любите?
1: Ну, конечно, каждое утро прям.
0: Да, вы же наша хорошая. Ну, отлично. Значит, человек тренированный, человек на опыте. Ой, да, знаете, тут и песня такая, ну, которую невозможно не вспомнить. Текст, ну, он у нас на подкорке, мне кажется.
2: Да.
0: Как и исполнитель. В общем, мы вам желаем удачи. Две подсказки всего есть. Если получится, хоть с первой, хоть со второй, будут вам беспроводные наушники. Готовы?
1: Да, давайте попробуем.
0: Ну, давайте, поехали.

0: потерял.
1: Так, а можно тогда искусственный интеллект?
0: Позови меня в ночи, приду. А прогонишь прочь, с ума сойду.
2: Давайте дальше.
1: Всех из памяти.
0: Сотру друзей.
2: Лишь бы ты
0: была всегда моей.
2: А давайте послушаем, как бы это исполнила нейросетка.
1: Да, хочется еще припев. Знаешь, что мне напоминает? Вот этот, который легендарный зритель сейчас. А женщина земли. Чуть-чуть вот это напомнил. Тоже такая воинственная, воодушевляющая. Ну, конечно, Влад, да, исполнял ее. Иначе мне мы ее именно такой и полюбили. Напели великолепно, Юль. Ну, фамилию помните исполнителя?
0: Влад Сташевский.
1: Конечно. А можно оригинал ее поставить? Слушайте, ну тут не то, что тут и мужики уже дергаются, когда так просит человек. Как бы любой придет, любая точно откликнется.
2: Это
0: вообще оригинал звучит лучше, конечно. Нейрохит это.
1: Он непобедим.
0: Вообще, конечно, хит, да, но оригинал все же в памяти и в голове, и в музыке он везде.
1: Влад Сташевский, да, любим тебя таким, какой есть, и творчество, да, не меняя и не подвергая его обработке искусственным интеллектом. Поздравляем, Юль, вы просто умничка!
0: Спасибо большое!
1: Не подвели Челябинскую область. Ох, не подвели. Беспроводные наушники уже отправляются на Урал. Ну а мы продолжим, конечно же, с оригиналом от Влада Сташевского.

0: Не знаю, душа каждый раз рвется, когда я слушаюсь эти аккорды, а потом еще в самом конце такой проигрыш, что аж слеза.
1: А я вспоминаю круиз ретро-ФМ. Ты помнишь, что там Влад Сташевский делал? Там женщины.
0: Я помню больше женщин, которые там делали в этот момент, что, да. Ну, хорошо, охрана, конечно, есть, да, на конце.
1: Да, да, конечно же, можно немножко Влада убирать со сцены.
0: Да, популярен и любим во все времена наш Влад Сташевский, большой друг радиостанции ретро-ФМ.
1: Кстати, кто знает, вот сегодня в День HR-а почему-то никто не написал пока что из ваших сообщений. Мы как раз спрашиваем, вот если бы по способностям себе, по каким-то желаниям выбирали профессию, никто пока не написал. Я бы хотела быть артистом, например.
0: Певцом в караоке, мало ли, может быть так.
1: Но у вас есть еще несколько минут написать, а вдруг это именно ваше желание, вы просто пока не отписались во все наши соцсети, а мы очень скоро прочитаем.
2: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. 20 сентября в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
9: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
10: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
11: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
13: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
14: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Турмоторос».
3: интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня HR-специалисты празднуют свой профессиональный, на самом деле, день. И мы поздравляем всех кадровиков с этим днем. Благодарим за труд и разбираем ваши сообщения. Вот каким бы идеальным специалистом вы могли бы быть, если бы вдруг раз так поменяли профессию. В этом я точно идеален. Татьяна пишет серьезные сообщения. Добрый день, Саша и Рита. Я бы стала первоклассным специалистом сурдопереводчиком, помогая глухим и слабослышащим людям общаться с окружающими. Мы вам аплодируем, Татьяна. Вы
2: так. Умница, да. Сергей говорит, здравствуйте, Саша и Рита. Обожаю вашу передачу. Работал бы контролером билетов в кинотеатре. Жду фильм «Мстители 5. Судный день». Mm-hmm. До выхода осталось 92 дня. Сергей, спасибо большое, сказали. Сегодня, да, я «Мстители». Только на выходных посмотрел первые и вторые. Вот, осталось еще два, и потом 92 дня с вами буду ждать.
1: Когда вместе сказал, что обожаю вашу передачу, хочу работать контролером, я думал, контролером нас хочет работать. Знаете, ребят,
2: а у нас
1: все
2: есть
1: хорошо,
2: такие, знаете?
1: Ну, что-то вот хулиганить, да-да-да, порядка нету. Вот прийти, немножко навести, вот взрослого не хватает.
2: Выборы.
1: Да-да.
2: Так, далее. Я была бы, пишет нам некая Ви, отличным тестировщиком матрасов и подушек. Знаете, очень нравится лежать. Главное, чтобы было удобно.
1: Из меня получился бы неплохой диджей, да, буду менять пластинки. Вот Алексей на пластинках прямо, винил диджей был.
2: Ну и коротенькую давайте завершу от Евгения сообщение. С подросткового возраста писал стихи и мечтал, чтобы они стали песнями. И отлично с этим справился, исполнил мою мечту. Вот прекрасно. И такая бывает реализация. Здорово же.
1: Да, еще раз поздравляем всех работников HR области, отдела кадров с профессиональным праздником. Отметьте как следует, да, и хороших вам будущих собеседований. Мы и тем, кто придет собеседоваться и собеседовать.
2: А желаем. Если очень хочется в этот день порадовать всех вокруг, да не стесняйтесь, высылайте премии. Все гульнем за вас.
0: Первая смена. На Ретро-ФМ с 7 до 11.

0: Москве 11 часов, но не ровно уже, целая одна минута 12-го. Дмитрий Королёв спешит к нам с новостями. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Росавиация не будет сокращать число иностранных чартеров. Об этом РИА Новости заявил глава ведомства Дмитрий Ядров. По его словам, такой вопрос не входит в повестку. Иностранные компании продолжат получать разрешение на чартерные рейсы в Россию по действующей схеме. Но ранее глава Аэрофлота Сергей Александровский предложил сократить число разрешений для иностранных перевозчиков. По его данным, доля чартеров на международных направлениях из России приблизилась к 50%. В России появится новый дорожный знак. Он будет обозначать парковку для многодетных. Презентация состоялась в рамках международного фестиваля молодежи. По сообщению Минтранса, дизайн определили путем открытого голосования. Победителем стал вариант с традиционной латинской литерой, под которой размещено стилизованное изображение семьи из 5 человек. Сейчас ведомство занимается подготовкой поправок к правилам дорожного движения. В силу вступил закон о метасвидетельстве мигрантов. Теперь он обязывает иностранцев проходить процедуру в течение 30 дней, а не 90. Об этом напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что федеральный закон направлен на совершенствование миграционной политики. Он позволит, в частности, при выявлении у иностранца опасного инфекционного заболевания оперативно депортировать его из России. Человекоподобные роботы могут появиться в российских домах уже через 3-5 лет. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на специалистов по робототехнике. Сейчас такие машины активно тестируют. В будущем они смогут выполнять функции домашних помощников, а также использоваться на производстве. Пока широкому распространению мешают вопросы безопасности. Эксперты отмечают, что для работы рядом с людьми роботам необходимо более надежное и проверенное программное обеспечение. Рекордный уровень солености Азовского моря способствовал появлению новых видов рыб и организмов, которые пришли из Черного моря, Атлантики и Тихого океана. Ученые выяснили, такие виды, как камбалы, акула, катран и бычки, прекрасно чувствуют себя на большей части акватории. Специалисты также отметили, что новые условия оказались благоприятными для серебряного карася, солнечного окуня и восточной креветки. И о валюте на эту среду. Доллар 84 рубля 24 копейки, евро 97.30. Пока все, а далее на Ретро-ФМ встречайте Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Это группа «Секрет» на Ретро-ФМ, знаменитая композиция «Домой». Да, домой. Посуду, домой. Окна, машину, тоже домой. Что там еще? Все надо домывать, на самом деле, до конца. Чтобы начисто, чтобы блестело, как у... Ну ладно, не обязательно уточнять в эфире, как должно блестеть. Так, по поводу того, что... Нет, даже не блестеть, а блистать. У нас такие есть. Лучшая музыка последних десятилетий. Актуальная тогда и сейчас. И сейчас, честно говоря, может быть даже больше, чем тогда. Vaya con Dios. Самоцветы из ближайшего Modern Talking тоже очень скоро. Крутые артисты для самых лучших слушателей на земле. Для вас, для слушателей Retro FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем здравствуйте.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о кумире миллионов Юрии Шатунове. Как все начиналось и при чем тут Жанна Агузарова? Подробности в эту субботу в 13 часов.
2: Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
6: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
2: Реклама.
8: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
10: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
13: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
14: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
15: И зайки зубки проверим.
16: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Шоу «Дорогие гости»
18: на Ретро-ФМ.
17: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
18: Воскресенье, час дня.
17: Подробности на retrofm.ru.
19: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.
18: Ретро-ФМ.

0: Vaya con Dios, ney, на-на-на. Ну, если на, в смысле нате, берите, то мы же с удовольствием возьмем. Не будем скромничать. Видно, что человек хочет чем-то хорошим поделиться. Ну, например, настроением отличным. А нам такое надо. В любых, в том числе товарных количествах, оптовыми партиями. Друзья, много музыки. Вот здесь вот точно без ограничений. На Ретро FM уже в самое ближайшее время Hathaway, A-Studio, Teach In. И много всего хорошего музыкального и мелодичного, потому что это Ретро FM в Москве уже 11 часов и 34 минуты.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 2 балла. Дороги почти свободны. Пробки вас ждут по улице Патрис Лумумба от проспекта Камалеева до Космонавтов. Также по улице Пушкина от Чапова до Правобулачной. И по Кремлевской от Кавинаджми до Тукая. Это вся информация о пробках Казани. Ретро FM желает вам хорошего дня.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада-2026». На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: Хадуэй, или полное имя Нестор Хадуэй. Кстати говоря, невероятно образованный человек. До того, как профессионально занялся музыкой, он переехал из США в Германию, окончил Кёльнский университет, получил степень магистра в области политологии и истории, но вообще разносторонний профи. До заключения контракта со звукозаписывающим лейблом успел поработать с профессиональным хореографом, ковровым мастером, стилистом и даже играл в американский футбол за немецкую команду. Вот это, конечно, люди молодцы. Вот как это можно успевать? Не знаю, может быть, небольшой секретик в том, чтобы как можно больше дел выполнить, это слушать классную музыку? Я не знаю. Давайте попробуем. Здесь у нас, как правило, такое получается. Скоро лучший из лучших Кайли Минок, Лев Лещенко прямо здесь на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Сегодня успевает только вести эфир на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
0: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

0: Москве полдень, среда, 16 сентября, 2026 год. Это так, на всякий случай.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 12 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Российские водители смогут предъявлять права и свидетельства о регистрации автомобиля через платформу МАКС уже этой осенью. Техническая подготовка сервиса сейчас завершается. Необходимые изменения в правила дорожного движения уже приняты. У россиян есть большой запрос на цифровые документы. При этом пользоваться электронным вариантом водительских прав можно будет по желанию. В Татарстане полностью подготовлены избирательные участки, напечатаны бюллетени и отработаны меры безопасности, а также схемы контроля за процессом. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Также предусмотрены резервные участки и автобусы на случай ЧС. В Казани для избирателей подготовлены ярмарки, браслеты, дающие право на бесплатный проезд в общественном транспорте в дни голосования и конкурсы. Все избирательные участки будут обеспечены видеоконтролем, пишет «Московский комсомолец». В Казани полиция и инспекторы ГАИ фиксируют факты нарушения порядка организации уличной торговли и загрязнения проезжей части. В отношении нарушителей составляют протоколы. Покупать продукты стоит только в официальных торговых точках. Сообщить о нелегально установленных объектах можно через чат-бот «Моя Казань». Для этого достаточно отправить адрес и фотографию. Специалисты проверят законность размещения торговой точки. При выявлении нарушений примут меры, пишет портал мэрии Казани. В Казани с 23 по 25 сентября пройдет литературно-музыкальный фестиваль «Аксенов Фест». Одной из основных площадок станет Национальная библиотека Республики Татарстан, где пройдут творческие встречи, дискуссии, презентации книг, показы фильмов и музыкально-поэтический сейшн, пишет ТАТ-центр. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 84 рубля 23 копейки, евро 97 рублей 30 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации «Ретро-ФМ Казань». У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Глобал Плюс». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ООО «СЗ Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Знаменитая Мона Макмуа от Патрисии Каас. «Мой парень» или «Мой мужчина», видимо, он же зайка, котик, пупсик, ну и как вариант еще малыш. И, кстати, про любовь и то, насколько она возможна в принципе. Большинство россиян, 86%, хотя бы раз в жизни испытывали настоящую любовь. Причем более 50% опрошенных влюблены именно сейчас, в этот момент. Ну вот, кстати, теперь по поводу количества. Более половины, 58% россиян рассказали, что в их жизни была только одна настоящая большая любовь. 19% влюблялись по-настоящему дважды, а 9% три раза и более. Так, всего 10%, друзья, респондентов отметили, что в их жизни пока не было большой любви вообще. Ну, видимо, только маленькая, наверное, была. А как мы знаем, к сожалению, не все маленькое вырастает, в том числе и любовь. Но надеемся всегда на лучшее. И делаем это все вместе, и под музыку, конечно. Скоро Александр Иванов с осенним настроением, Альбана и Рамина Пауэр. Все это здесь, на Ретро FM. Я, кстати, тоже здесь, на Ретро FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем хорошей среды.
1: Утреннее шоу на Ретро FM.
2: Хочется сказать, ну ёк-макарёк, Александр, в день этикета так удивлять. Ребята, у нас
3: сегодня... Ясен-красен, работа такая.
2: А представляешь, Вадиму Казаченко сказали не носить шаровары. И ему стало больно, мне больно.
3: Не унять эту злую боль.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро FM. Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
4: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего дня.
5: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналиф». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
6: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Яналиф. Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
9: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
10: ОАО «РЖД» предлагает к субаренде часть земельного участка полосы отвода. Площадь 15 тысяч квадратных метров. Под складирование, размещение автостоянки и оказание услуг по обслуживанию автотранспорта. Расположенную по адресу: город Казань, улица Поперечно-Атарская, станция Тихорецкая. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
11: Ищите уютное место для дня рождения
12: или теплых семейных встреч?
11: Семейное кафе «Тренди».
12: Вкусно, уютно для всех.
13: Семья всегда будет в тренде.
11: Тренди.рф.
14: Бронь столов 225-44-33.
15: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
16: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
17: Больше сделок.
16: Квартиры от агентства «Статус».
17: Строительство загородных домов от честного застройщика.
16: Складывайте возможности. Умножайте доход.
7: Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
15: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
18: Ретро-ФМ.

0: так понемногу можно даже пританцовывать. Знаменитые ламбади. Вы знаете, в какую сторону мы все вместе сейчас с вами пританцовываем? А все идет к программе «Ю», друзья, да, на этой неделе. Напомню, что программа «Ю» — это то самое место, где я рассказываю про любимых знаменитых артистов, про самых ярких звезд, про самые любимые песни, в том числе про то, как они появлялись. И, наконец-то, пришла очередь, да, на этой неделе буду рассказывать про Юрия Шатунова. Это будет в субботу в 13 часов по Москве. Пожалуйста, не пропустите, будет классно, я готовлюсь.
1: Реклама. Ищите надежный автомобиль по выгодной цене? В автосалоне «Хавейл Про ТТС» на Ибрагимова 48 выгода. До 450 тысяч рублей только до конца месяца. Гарантия, сервис и поддержка на каждом этапе. Мы заботимся о вашем комфорте. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Выгода 450 тысяч рублей предусмотрена при приобретении «Хавейл H7» 2026 года производства по программе «Лояльный трейдин». Подробности уточните в официальном дилерском центре «Хавейл Про ТТС» или на сайте «Хавейл.ру». Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 сентября 2026 года.
2: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. Мама в 16, маменькин сынок, дорогая я забил. И эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
3: Для зрителей старше 16 лет.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября сметана «Молочная речка» 119 рублей 99 копеек за 430 граммов. Находка, вся выгода в одном месте.
5: Реклама 0+.
6: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня стукал.
7: Молчи давай.
6: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радиохаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.

0: Легендарный итальянец Пупо, кстати говоря, был очень влюблен, почему был, остается влюбленным в нашу страну, но я имею в виду, что был влюблен еще задолго до того, как стал широко известным, в том числе в Советском Союзе, приезжал к нам сюда в гости, очень все ему нравилось и нравится, продолжает. Ну, судя по тому, что он рассказывал здесь, в эфире Ретро-ФМ, в интервью этим летом, все это подтверждается. А еще он бывал не один раз, между прочим, на международном фестивале «Легенды Ретро-ФМ». А мы только и рады этому. Кому мы еще рады, друзья? Earth, Wind and Fire. До завершения этого часа Валерий Леонтьев. Все это прямо здесь, на Ретро-ФМ. 12 часов и 50 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем отличной среды.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 палет.
5: А что с оплатой?
4: До 75% после загрузки.
6: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru 18+.
7: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. 20 сентября в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь ты.
8: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
12: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime» специальный на совкомбанк.ру.
14: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: включен.
1: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
2: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.
3: RetroFM.

0: Москве 13 часов. Говорит и поет радиостанция «Ретро-ФМ». Ну, сейчас «Ретро-ФМ» будет говорить голосом Дмитрия Королева. У него новости. Дим, пожалуйста.
1: Спасибо, Юра. Приветствую, друзья. Обращение к нации. Владимир Путин сегодня выступит с речью перед россиянами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в 6 вечера глава государства планирует обратиться с телеобращением по случаю предстоящих всеобщих парламентских выборов. Песков обратил внимание, что такие обращения являются уже традиционными. Ну а ранее Владимир Путин говорил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество. В России резко вырос спрос на кредитные карты. Как только в августе банки выдали 1,5 миллиона такого пластика. Это максимум с начала прошлого года. Подсчеты Объединенного кредитного бюро приводит газета «Коммерсант». Причин эксперты называют несколько. Во-первых, сезон отпусков, традиционно щедрые на траты. Во-вторых, подготовка к школе, которая плавно вытекает из сезона отпусков. Чтобы не оказаться в карточном долгу, эксперты советуют не забывать вносить обязательный платеж. Крупнейшая за последнее время акция протеста парализовала движение в центре Парижа. На митинги вышли десятки тысяч человек. На улицы людей вывели высокая инфляция, дорожающее топливо и непомерные тарифы на электроэнергию. Речь идет о социальном кризисе в масштабах всей страны. В частности, граждане требуют повысить зарплаты и обеспечить нормальные условия работы. Встречать пассажиров в российских поездах будут роботы-проводники. Подобных в мире еще нет. Об этом на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозеров. По его словам, такой робот-гуманоид уже совершил свой экспериментальный рейс на скоростном поезде «Сапсан». При этом Белозеров отметил, что робот никогда не сможет заменить человека. В России резко вырос спрос на винтажную одежду. По данным аналитиков, например, в августе продажи женских и мужских ретро-нарядов выросли в 7 раз. Особенно популярны вещи в стиле 90-х и начала 2000-х. Эксперты связывают тренд не только с желанием людей сэкономить. Покупатели, особенно зумеры, ищут в секонд-хендах необычные вещи, которых нет в масс-маркете, и используют винтаж для создания своего стиля. И о валюте на эту среду. Доллар 84 рубля 24 копейки, евро 97.30. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Вахтан Кикабидзе. По-русски, значит, птичка-горлица. Птичка-жемчужинка. Чито Гбрито, Чито Маргалито. Да. В данный момент посвящается всем, кто порхает, конечно. А также всем тем, кто парит, всем тем, кто пытается везде успеть и поработать. И что там еще бывает? На маркетплейсе что-нибудь, конечно, нужное или ненужное заказать. Да и вообще. Стараемся все успевать под музыку, под лучшую в мире музыку, заметьте. Хотя я думаю, что вы уже заметили, обратили внимание. Далее на Ретро FM Юрий Антонов, певица Мадонна. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем отличной среды.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: С вас 5875 рублей.
5: За новый кроссовер «Хавейл»?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. С «Канавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама.
6: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября бумага туалетная «Бриз» и «Облачко» 6 рублей 99 копеек. Находка, вся выгода в одном месте.
10: Реклама 0+.
11: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
12: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
13: Битва поколений на Муз-ТВ.
12: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие смелость, а стратегия быть собой.
13: Не пропустите, друзья!
14: Премьера на Муз-ТВ. Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+.
15: Ищете уютное место для дня рождения?
16: Или теплых семейных встреч?
15: Семейное кафе «Тренди».
16: Вкусно, уютно для всех.
17: Семья всегда будет в «Тренди».
15: «Тренди.рф».
18: Бронь столов 225-44-33.
19: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
20: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.

0: Так, надо кое-что напомнить важное. Сейчас буду песни напоминать, ладно? Сейчас, погодите. Приготовиться надо обязательно. К такому, правда, заранее готовиться нужно было, но сейчас ничего. Так. И 2-1. Первая смена. Саша Светлов и Рита Субботина. Каждый будний день с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Игры, подарки и музыка классная. Вот, ну как мог, ну как мог. Я старался, не судите строго. Да, первая смена с 7 утра ежедневно здесь на Ретро-ФМ развлекает, подарки дарит. И музыка, конечно, классная. Так, я тоже дарю, между прочим. Минуточку, секундочку. Скоро подарю Михаила Боярского. На 3 минутки. Не навсегда. Не навсегда, имейте в виду. Так что No Mercy будет. И кое-что еще тоже. Прямо здесь, на Retro FM.
1: Реклама. Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ. Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
2: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Группа No Mercy на Retro FM. Where do you go? Куда вы идете, куда вы спешите? Ну, не то чтобы мы были очень любопытные, хотя, ну, кого я обманываю? Конечно, мы любопытные. Ну, я точно любопытный. Хочу все знать, что вы там делаете, куда собираетесь, куда отправляетесь, с кем, в конце концов. Надеюсь, с нами. Обязательно берите Retro FM, рекомендую. Тем более, скоро начнется Филичта. Там можно и нужно передавать, поздравлять, признаваться. В общем, вы и так все знаете без меня. На всякий случай просто напомнил. Меня зовут Юрий Гурьянов. Завтра еще приду. Пока.
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Опять назад пустым ехать?
3: Забудь! Есть в Азии Озон! Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
2: А что с оплатой?
3: До 75% после загрузки.
4: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.ozon.ru. 18+.
5: Retro FM. Всегда рядом. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 11+.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночью до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо

0: Казани 14 часов. С приветными, поздравлениями и любимой музыкой встречаем Величиту на Ретро FM Казань. Ретро
1: FM. Величита на Ретро FM.
2: Ежедневно с 2 до 3. Счастье для всей страны.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
2: Величита на Ретро FM.
3: Дарите счастье.
0: Осень дарит нам красоту природы, любуемся ей. В каждом желтом листе можно увидеть солнце, если захотеть. А душевное тепло дарят любимые люди, и совершенно не важно, что становится холоднее. Горячие чувства всегда подарят гармонию и уют в душе. А сейчас Величита на Ретро FM, время счастья. С любовью поздравляем любимых и родных, передаем приветы и дарим признания. Меня зовут Татьяна Веницкая, всех приветствую. Присылайте привет и поздравления в наш бот «Выбери радио». А далее на Ретро FM The Wizard Girls.
1: Величита на Ретро FM.
2: Дарите счастье.

Weather Girl. Uh-huh. And have we got news?

0: Музыка, конечно, это любовь. Какое великолепное настроение она дарит. Улыбки, умиротворение, какую атмосферу красивых чувств создает. А дополнит эту картину приветы, которые звучат в Фили Чите на Ретро-ФМ. Карим Сайфутдинов большой привет передает любимой Алсу. Желает хорошего рабочего дня и легкости во всех делах. Нафиса Загидуллина привет передает дочке Диляре с пожеланиями отличного настроения. И Марат дарит привет своей любимой маме Наиле. Поздравляет с прошедшим днем рождения любимую мамочку. Желает всем мамам в мире здоровья, добра, мира и семейного счастья. А далее на Ретро-ФМ Эйфель 65 и Сергей Великов.
1: Фили Чита на Ретро-ФМ.
2: Быть счастливым просто.

0: Танцевальные хиты всегда погружают в необыкновенную волшебную атмосферу. Настроение, конечно, становится ярче. Сразу какие-то дела, заботы и, может быть, трудности где-то далеко находятся. Ну а близко и рядом только признание, привет и сердечные радости, которые дарят Фили Чита на Ретро-ФМ. Подросшего Галина Николаевна с юбилеем поздравляет коллектив бухгалтерии, желает семейного благополучия, гармонии и счастья, крепкого здоровья и радости в каждом дне. И пусть любимые люди ваши всегда будут здоровы и будут рядом. И Рамиль большой привет передает дочери Диане, супруге Айгуль, сестре Лейсан. Желает хорошего рабочего дня, энергичного и продуктивного. А далее на Ретро-ФМ Хэд Мюррей и Николай Караченцев.
1: Фили Чита на Ретро-ФМ.
2: Делитесь счастьем.

0: Это Величита на Ретро FM Казань. Дарите любимым людям привет и поздравления. Приятно удивляйте своими признаниями. Меня зовут Татьяна Виницкая. Всех приветствую. Присылайте привет и поздравления в наш бот «Выбери радио».
1: Погода на Ретро FM.
0: Сейчас в центре Казани плюс 15 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
3: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
4: Реклама.
5: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
12: Больше сделок.
11: Квартиры от агентства «Статус».
12: Строительство загородных домов от честного застройщика.
11: Складывайте возможности. Умножайте доход.
12: Приглашаем к сотрудничеству.
11: 249-1909. 249-1909.
13: Телефон рекламной службы Ретро FM в Казани 554-20.

0: А песни — это всегда радость или еще одна возможность потанцевать и сделать погромче. Любимые песни и золотые хиты создают праздничную и дружелюбную атмосферу. Создаем ее вместе, дополняем приветами. Сергей Сотников большой привет передает любимой Инне, желает хорошего настроения, легкого рабочего дня. Марина Королькова поздравляет своего сына Макара с днем рождения, желает счастья, семейного благополучия, крепкого здоровья, больших успехов и в учебе, и в труде. Передает также привет сестре Ларочке. Любит очень вас сильно. Вы самые близкие люди. Завалеев Тагир привет передает подруге Юсуповой Эльвире. Желает отличного настроения и радостной осени. Любимую маму Галину Михайловну с днем рождения поздравляет дочь Анна. Желает крепкого здоровья, долголетия, гармонии, тепла, мира и добра. Очень сильно вас любит. Эти теплые, искренние, горячие чувства для вас, дорогая любимая Галина Михайловна. А далее Джой и Дмитрий Маликов на Ретро-ФМ.
1: Филичита на Ретро-ФМ.
2: Мы желаем счастья всем!

0: А в пасмурную осеннюю погоду можно тоже активно и отлично проводить время, заниматься спортом, творчеством, готовить какие-то интересные вкусные кулинарные шедевры, смотреть любимые фильмы, греться у камина, предаваться приятным воспоминаниям. Важно не воспринимать прохладу и дождь как грусть, а найти в этом времени свое очарование. А настроение находим всегда в Фили Чите на Ретро-ФМ и в каждом привете. Айрат Набиуллин большой привет передает своим коллегам, Ольге Карасевой, Тамаре Николаевне, с пожеланием хорошего дня. Динара Измайлова привет дарит маме Наташе, папе Борису, подруге Асие. Вячеслав привет передает любимой Оксане Дмитриевне и всем слушателям Ретро ФМ желает яркого рабочего дня. А далее Белинда Карлайл.
1: Реклама. УАО РЖД предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенные по адресу город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону +7 910 790 09 25.
2: 30 сентября. КСК «Уникс». Татьяна Васильева, Андрей Чадов, Сергей Маховиков и другие в комедии о настоящих семейных ценностях «Еврейское счастье». 16+.
3: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада 2026». На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Ведь привет несет в себе столько настроения, как и поздравления любимым людям. Сразу непроизвольно хочется подарить в ответ улыбку, и вот оно, дружеское расположение появляется. Приветствуйте друг друга на славу и желайте доброго здравия. А еще щедро дарите приветы Феличите на Ретро-ФМ. Вера поздравляет с днем рождения любимого супруга Никиту. Желает семейного счастья, благополучия во всех делах и смелых планов на жизнь. Роберт привет передает любимой Диляре, желает хорошего рабочего дня. Фарид привет дарит подруге Нже Халиковой и всем слушателям Ретро-ФМ. Большой-большой привет. А далее SOBASE и веселые ребята.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: Феличита на Ретро-ФМ.
1: Счастье для всей страны.

0: Теплые чувства Феличите наполняют повседневность радостью. Они превращают обычные моменты в особенные праздничные, когда рады мы искренними признаниями любимых людей. И находимся всегда рядом, даже если на расстоянии. Тимур Ханипов привет передает своей семье, жене Алсу, дочке Ясмине, сыну Айрату. Очень сильно вас любит, желает отличного и учебного, и рабочего дня. Альбина привет дарит дочке Тамиле, супругу Азату Тухватуллину и всем слушателям Ретро FM. Зарипова Света привет передает любимым подругам Вики, Наде и Айгуль. Приглашает вас на свой день рождения в пятницу. Будет большой праздник. Ура! Феличита завершается. Меня зовут Татьяна Винницкая. Пусть каждый осенний день будет хорошим и подарит много поводов для улыбки.
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите

0: автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. 20 сентября в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.

0: В Москве 15.00 на Ретро FM. В ближайшие минуты группа Рики и Повери, Хай-Фай и Сиси Кетч. Ну и в самом начале часа у нас новости с Дмитрием Королевым. День добрый!
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Онлайн-голосование – надежный и удобный вариант. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. С 18 по 20 сентября оно пройдет в 32 регионах страны. Впервые же система была опробована в 2019 на выборах депутатов Мосгордумы. Сейчас же, в том числе и с помощью электронного голосования, россиянам предстоит выбрать депутатов Госдумы 9-го созыва, а также в 8 регионах пройдут прямые выборы губернаторов. Россия не прерывала отношения с Европой. Это сделала она. С таким заявлением на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге выступил глава МИД Сергей Лавров. Он добавил, что сейчас Россия полностью обеспечена и рынками, и партнерами, и все у страны идет максимально позитивно. Лавров добавил, если страны Европы захотят возобновить диалог, Россия послушает, что они могут предложить. Папа может тоже. Работающий отец вправе оформить отпуск по уходу за ребенком и получать ежемесячное пособие до того момента, пока малышу не исполнится 1,5 года. Об этом напомнили в соцфонде. По общему правилу, размер пособия составляет 40% от среднего заработка за последние 2 года. Минимальная выплата чуть более 10,5 тысяч в месяц. Максимальная более 83. В соцфонде отметили, пособия могут также оформить и работающие бабушка или дедушка. В России разработали новые требования к помощникам воспитателей в детских садах. Минтруд опубликовал проект документа. В частности, в дошкольных учреждениях, а также в группах присмотра и ухода обязаны трудиться не случайные лица, а профессионалы, прошедшие профильную подготовку, медицинский осмотр и не имеющие судимостей. Условия начнут выдвигать к претендентам с марта будущего года. Это увеличит престиж данной специальности. Средства от старения пока не существует. Нет и пилюли, которая его замедлит. Об этом в рамках международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. При этом он отметил, что постепенно появляются различные механизмы, которые могут влиять на процесс старения. А для увеличения продолжительности жизни Мурашко посоветовал россиянам регулярно заниматься спортом. И о валюте на эту среду. Доллар 84 рубля 24 копейки, евро 97.30. Пока все. А далее на Ретро FM встречайте Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Как известно, встретить женщину мечты – это несложно. Сложно, чтобы о ней не узнала жена. Потому что тогда уже, знаете, будет все наоборот. Не от печали до радости, а от радости до печали рукой подать будет. Юрий Антонов, на Ретро FM в 15.19. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Шер, Андрей Никольский и Пэтти Райан. Совсем скоро.
1: Утреннее шоу на Ретро FM.
2: Хочется сказать, ну ёк-макарёк, Александр, в день этикета так удивлять. Ребята, у нас
3: сегодня... Ясен красен, работа такая.
2: А представляешь, Вадиму Казаченко сказали не носить шаровары. И ему стало больно, мне больно.
3: Не унять эту злую боль.
1: Утреннее шоу на Ретро FM. Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет.
4: Погода на Ретро-ФМ.
5: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
6: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
7: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88». В шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
4: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Как расшифровывается МУМ?
9: МУМ – мягкий уголок мечты.
8: МУМ – место уюта и мебели.
9: МУМ – мебель удержит мужа дома.
8: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
10: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
11: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
12: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
13: В стоматологии Энжена Адарадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
11: И зайки зубки проверим.
14: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вот уж поверьте, друзья, в эту субботу Юрий Гурьянов обязательно нас удивит в своей программе «Ю» с часу до двух дня. Расскажет нам он нынче о Юрии Штунове. Двойное «Ю» получается. Как все начиналось, каков был путь от воспитанника детдома в легенды. Ну и, конечно, послушаем музыку. Уверен, Юра нас удивит. Друзья, программа «Ю» с часу до двух дня в эту субботу на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой. Не пропустите, друзья!
1: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+.
3: ОАО «РЖД» предлагает к аренде часть ангарного склада площадью 150 квадратных метров под складирование, расположенную по адресу: город Казань, Приволжский район, улица Поперечно-Атарская. По всем вопросам обращаться по телефону +7 910 790 09 25.
1: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
6: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
7: Реклама ООО «Сувар Знань». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
8: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
9: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е».
1: 12+.
10: «Ретро-ФМ».

0: Кризис среднего возраста, друзья, это когда никак не можешь понять, лучшие годы жизни они закончились или все-таки еще не начинались. Но я вам желаю определиться, в том числе и с тем, как вы проведете вечер среды. Скучно или с любимой музыкой? Тем более вечер-то вот он уже не за горами, 15:49, столица. Меня зовут Антон Веселов, до конца часа с нами Альбан и Рамина Пауэр и «Цыганочка» от Фрэнсиса Гойи.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: «Пятерочка» доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.

0: В Москве 16.00 на Ретро FM. В ближайшие минуты Шакира, группа Ариэль и Bad Boys Blue. Ну и, конечно, новости в начале часа с Игорем Акуловым. День добрый.
1: Антон, приветствую, всем добрый день. Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой Россети заявил, что от надежной работы энергетической инфраструктуры зависит качество жизни всех россиян и динамика развития всех секторов экономики. Очень важно, чтобы положительные тенденции не только сохранились, но и усилились, добавил премьер-министр. Также обсуждалась тема привлечения в отрасль молодых специалистов и было поручено держать на личном контроле вопрос подготовки кадров. Госдума с 2021 года приняла 19 законов, направленных на защиту исторической памяти. Установленные новые дни воинской славы – это 12 мая, 9 августа и 3 сентября. Также появились новые памятные даты, включая 19 апреля и 30 сентября. Введена ответственность до 5 лет лишения свободы за осквернение воинских захоронений памятников как в России, так и за ее пределами. А Георгиевская лента стала одним из символов воинской славы с административной уголовной ответственностью за ее публичное осквернение. Министр здравоохранения Михаил Мурашко на Всемирном фестивале молодежи в Екатеринбурге сообщил, что молодые люди в России стали меньше употреблять алкоголь и никотиносодержащую продукцию. Однако тема вейпов пока остается актуальной. Надо с этим работать, убеждать, отказаться, сказал он представителям СМИ. По словам министра, необходимо продолжать профилактическую работу с молодежью, чтобы снизить популярность вейпов и формировать у молодого поколения приверженность здоровому образу жизни. Социальный фонд России напомнил, что работающий отец может оформить отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет и получать ежемесячное пособие. Пособие положено именно тому члену семьи, который ушел в такой отпуск. Это может быть не только мама, но и отец, а также работающая бабушка или дедушка. Единственное ограничение заключается в том, что пособие на одного и того же ребенка не может быть оформлено одновременно двумя членами семьи, а от матери ребенка законодательство не требует обязательного трудоустройства. И новые исследования показали, что для пользы от ежедневной ходьбы не обязательно стремиться к отметке в 10 тысяч шагов. Важны скорость и продолжительность прогулки. Анализ данных 66 тысяч участников биобанка выявил, что наименьший риск деменции наблюдался у людей, чьи эпизоды активности длились не менее 13 минут подряд, а для снижения риска депрессии и тревожности благоприятными оказались эпизоды около 36 минут. Наиболее благоприятный показатель зафиксирован у проходящих от 7,5 до 10 тысяч шагов в день, но важна скорость. Скорость – это около 100 шагов в минуту. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар – 84 рубля и 24 копейки. Евро – 97 рублей и 30 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM. С вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: «Папа, я была в кино». Именно эти слова опытные отцы называют сказками «Тысячи и одной дочери». Ну вот Сиси Кетчикаш действительно была в кино. По крайней мере, о нем она на Ретро-ФМ спела в 16 часов и 20 минут. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Бонни М, Кармен и дуэт «Роксет» уже совсем скоро.
1: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: С вас 5875 рублей.
5: За новый кроссовер «Хавейл»?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. С «Канавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
9: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
8: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
10: Мой сын никуда не поедет от меня.
8: На телеканале Ю.
11: Для зрителей старше 16 лет.
12: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
13: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
14: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
15: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

0: Что красит утро нежным светом, мы знаем, а вот что украшает само утро, так это, конечно, наше утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Завтра с 7 до 11 нас, как всегда, ждут игры с классными призами, тем для обсуждения, новости, шутки от Саши Светловой, Риты Субботиной, отличное настроение, конечно, любимая музыка, все, что нужно для правильного утра, и все это исключительно для вас.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Сафиуллина от проспекта Победы до Фучка. Также по Чернышевского от Нариманова до Профсоюзной. И по улице Астрономической от Кремлевской до Правобулачной. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Успех начинается с правильного выбора. «Ретро-ФМ» – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на «Ретро-ФМ» – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
6: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: Я думаю, что наши женщины, конечно, могут завидовать африканским, потому что нашим платье нужно с утра сначала выбрать, потом его погладить, макияж нанести. А африканским бусики надели, уже красавицы. А об Африке группа Тото на Ретро FM 16:49. Меня зовут Антон Веселов. Я с вами прощаюсь. До конца часа с нами Смоки и Юрий Антонов. Ну а в следующем часе встречайте здесь Олега Орлова.
1: Реклама.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Опять назад пустым ехать?
7: Забудь! Есть в Азиазон! Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
6: А что с оплатой?
7: До 75% после загрузки.
8: В Азиазон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте вази.озон.ру 18+.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
11: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: В Москве 17.00. Юра Шатунов и Трио Джой готовы открыть новый музыкальный час на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 17 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Минтранс презентовал новый дорожный знак парковки для многодетных семей на международном фестивале молодежи, передает РИА Новости. На знаке изображена большая белая буква «Р» на синем фоне, а внизу символ семьи с тремя детьми. В июле проводился опрос, каким должен быть новый знак. Сейчас министерство работает над корректировкой правил дорожного движения. На следующем этапе внесут изменения в ГОСТ, после чего новый знак сможет появиться на улице. В Татарстане до конца года появится 191 муляж стационарных комплексов, фиксирующих нарушение правил дорожного движения. Стоимость одного устройства составляет 55 тысяч рублей, пишет московский комсомолец. Ожидается, что установка приборов на опорах освещения поможет дисциплинировать водителей. В Татарстане завершили основную подготовку к выборам депутатов Госдумы, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Казань встретит голосование масштабной программой всей семьей на выборы. Найти свой участок для голосования казанцы могут на сайтах ЦИК России, ЦИК РТ и на портале kzn.ru во вкладке «Выборы депутатов Государственной Думы». Для голосования на дому необходимо обратиться в участковую комиссию. Центральной площадкой праздничной программы станет территория у Центра семьи Казан. С 29 сентября по 4 октября в Елабуге Елабужский государственный музей-заповедник проводит музыкально-поэтический фестиваль «Моя Цветаева». В этот день пройдут концерты посвящения, спектакль, проект «Читаем Цветаеву» и открытие выставки «Марина Цветаева. Я тоже была». Программу фестиваля завершит концертная программа с участием чтецов, пишет Минкульт Татарстана. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 84 рубля 23 копейки, евро 97 рублей 30 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Глобал Плюс». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Но поскольку трудовая среда уже практически позади, всего пару маленьких шажков нам, трудящимся, осталось сделать до следующих выходных. Понятно, желание некоторых пробежать это расстояние в припрыжку, но не будем торопить события. Пройдем этот путь чинно, с гордо поднятой головой и, конечно же, под лучшую музыку последних десятилетий. Виктор Цой, группа «Кино» с нами здесь на Ретро-ФМ в 17.19 по московскому времени. Далее послушаем веселых ребят и Криса Ри. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного вечера.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о кумире миллионов Юрии Шатунове. Как все начиналось и при чем тут Жанна Агузарова? Подробности в эту субботу в 13 часов.
2: Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
4: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
6: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября кофе «Мокко» 299 рублей 99 копеек за 95 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте.
8: Реклама 0+.
9: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
10: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
12: Больше сделок.
11: Квартиры от агентства «Статус».
12: Строительство загородных домов от частного застройщика.
11: Складывайте возможности. Умножайте доход.
12: Приглашаем к сотрудничеству.
11: 249-1909. 249-1909.
13: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900.
2: Интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.

0: Maroon 5 и Кристина Агилера на Red FM с песней, адресованной не только своим фанатам, но и поклонникам группы Rolling Stones и ее лидерам Мика Джаггера в частности. А смысл заключается ее в том, что это очень важно — почувствовать уверенность в себе и произвести впечатление на понравившегося человека с помощью крутых танцевальных движений, какими пользовался на сцене Мик Джаггер, будучи в расцвете сил. За один концерт он, перемещаясь по сцене, в среднем наматывал до 20 километров. Он и сейчас, между прочим, свои 83 года некоторым молодым музыкантам фору даст, а ведь сам хотел уйти из музыки в 33. 17:34. Время московское. Через 3 минутки нам споют на Ретро-ФМ Владимир Маркин и Бонни М.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Кремлевской, от площади 1 мая до Московской. Также по проспекту Имашева от проспекта Амирхана до Мусина. И по Софиулина от проспекта Победы до Габишева. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама. Ищите надежный автомобиль по выгодной цене? В автосалоне Хавейл Про ТТС на Ибрагимова 48 выгода. До 450 тысяч рублей только до конца месяца. Гарантия, сервис и поддержка на каждом этапе. Мы заботимся о вашем комфорте. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Выгода 450 тысяч рублей предусмотрена при приобретении Хавейла H7 2026 года производства по программе «Лояльный трейдинг». Подробности уточните в официальном дилерском центре Хавейл Про ТТС или на сайте havail.ru. Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 сентября 2020 года.
1: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
2: Для зрителей старше 16 лет.
3: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня столкал.
5: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: Если человек частенько с грустью смотрит на Луну, значит, он настоящий романтик. А если при этом еще и мечтает слетать туда, взяв в полет свою любимую, как герой этой песни, значит, он неисправимый романтик. До Луны обратно вместе с группой Savage Garden здесь на Retro FM. Прошло наше путешествие. 17:48 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного музыкального вечера.
1: Реклама.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 палет.
5: А что с оплатой?
4: До 75% после загрузки.
6: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
7: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
8: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. 20 сентября в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
9: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
10: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты.

0: 0% по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
1: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: В Москве 6 вечера. Группа Стаса Навина и Сандра пожелают нам счастья и любви в начале нового часа на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 18 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Российские граждане, прибывающие в аэропорт Каира, смогут наличными долларами оплатить цифровую визу Египта. Египет начал тестировать новый сервис по оформлению цифровых виз с QR-кодом вместо бумажных визовых марок. Двумерный штрих-код можно получить на сайте или в автоматах обслуживания в залах прилета. Виза стоит $36. Стандартный порядок предусматривает оплату цифровой визы банковскими картами международных платежных систем Visa и MasterCard, пишет «Парламентская газета». В Татарстане на период выборов с 18 по 20 сентября зарезервировали автобусы, в которых при необходимости смогут организовать голосование, пишет РБК. Такие автобусы подготовили в городах и районных центрах Татарстана. Участковые комиссии также отработали порядок действия при угрозе атак беспилотников и ракет. При возникновении реальной опасности голосование приостановят. Если тревогу объявят до открытия участка, его работа начнется только после отбоя. В Казани открыли новый центр стрельбы из лука, построенный на территории спортивной школы «Тасма». Ключевой частью комплекса стал крытый манеж, размером который позволяет проводить тренировки независимо от сезона. За одну смену центр сможет принимать до 100 человек. Всего предусмотрено до 4 смен в день, пишет «Московский комсомолец». В здании оборудовали тренажерный зал, раздевалки, помещения для тренеров и административно-бытовой блок. С 15 сентября по 11 октября в Национальном музее Республики Татарстан проходит выставка «Труд во имя Отчизны». Из цикла проекта «Люди подвига. От поколения к поколению», приуроченная году воинской и трудовой доблести в Республике Татарстан. Экспозиция посвящена героям трудовых будней Республики, пишет Минкульт Татарстана. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 84 рубля 23 копейки, евро 97 рублей 30 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Global Plus». Проект на декларации на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Хочется искренне порадоваться, во-первых, за героиню этой песни Мадонны, а во-вторых, за тех, для кого каждый день в жизни праздник. Оптимизма и веры в будущее – вот чего порой не хватает нам для того, чтобы чувствовать себя счастливым человеком. Надеюсь, это временно относится далеко не ко всем, а музыка Ретро-ФМ всегда поможет нам наставить себя любимых на путь истинный. 18:18, время московское. Далее в нашем эфире Игорь Николаев в дуэте с Наташей Королевой и Фил Коллинз. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного вечера.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Хочется сказать, ну ёк-макарёк, Александр, в день этикета так удивлять, ребята, у нас...
3: Ясен, красен, работа такая.
2: А представляешь, Вадиму Казаченко сказали не носить шаровары, и ему стало больно, мне больно.
3: Не унять эту злую боль.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
5: Спонсор программы – жилой комплекс «Янолив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
6: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: «Янолив». Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
8: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября рыба скумбрия 289 рублей 99 копеек за килограмм. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
9: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада-2026». На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
10: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
5: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «СЗ-станция спортивная 2», ООО «СЗ-станция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
12: Ищете уютное место для дня рождения?
13: Или теплых семейных встреч?
12: Семейное кафе «Тренди».
13: Вкусно, уютно для всех.
14: Семья всегда будет в «Тренди».
12: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
15: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
16: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000. Льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
17: Интернет-поток RetroFM 70. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70. 12+.

0: Знаменитая история итальянской певицы Рафаэлла Карры о бурном курортном романе иностранной туристки и молодого человека по имени Педро в городке Санта-Фе. Хотя поначалу ничего, так сказать, не предвещало, потому что иногда все происходит внезапно. История знает много таких случаев. История успеха тех, кто делал нашу любимую музыку, рассказывает мой коллега Юрий Гурьянов. Каждую субботу с 13 до 14 часов здесь на Retro FM рассказывает о том, как все начиналось, как зажигались звезды, как создавались хиты. Все это в программе «Ю», очередной выпуск которой будет посвящен Юрию Шатунову. Не пропустите программу «Ю» в субботу на Retro FM с часу до двух дня.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Кар, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут по улице Назарбаева от Хади Такташа до Салимжанова. Также по Чернышевского от Нариманова до Левобулачной. И по Сибирскому тракту от Арбузова до Обжалилова. Это вся информация о пробках Казани. Retro FM желает вам хорошего вечера.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
0: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

года плохая погода, полгода совсем никуда, полгода плохая погода, полгода совсем никуда, никуда, никуда нельзя.

0: Правильное решение, принятое с опозданием, по сути, является ошибочным. Цените время, друзья, и вовремя прислушивайтесь к своей интуиции, не дожидаясь, пока сердце ваше начнет кричать в полный голос. О чем, собственно, и напоминает нам на Ретро-ФМ группа Роксет. 18:48 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного вечера в компании с любимыми артистами. До конца этого часа послушаем группу «Чингисхан» и «Ласковый май».
1: Реклама.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».

0: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий.

0: 7 вечера в Москве. Посмотрим на падающие звезды, станцуем лунную калимбу в начале нового музыкального часа на Ретро-ФМ. Не забудем послушать главные новости этой среды. Игорь Акулова, вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Сегодня цены на ближневосточную нефть превысили $130 за баррель. Это произошло впервые с марта на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. С начала сентября марки «Оман» и «Мурбан» подорожали почти на 50 и 34% соответственно. Трейдеры ищут альтернативные поставки после атаки на нефтепровод Саудовской Аравии. На этом фоне марка «Брент» преодолела психологическую отметку в $100 за баррель и также продолжает расти. Эксперты предупреждают, что дальнейший рост может повлиять на продукты и цены на продовольствие по всему миру. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия проверяет информацию о выводе США оружия в космос. Всех взбудоражил новости из США о том, что они вывели оружие в космос, ударное вооружение. Мы сейчас перепроверяем эту информацию, но что будет с космосом через 10-15 лет, неизвестно, отметил Сергей Лавров, выступая на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Напомню, что ранее МИД России подчеркивал необходимость безотлагательных мер для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве. Депутаты Госдумы напомнили, как вернуть недоплаченную за прошлые годы часть страховой пенсии, если социальный фонд допустил ошибку при расчете или выплате. Необходимо заказать выписку из индивидуального лицевого счета, запросить письменное разъяснение в социальном фонде России, сверить расчет с трудовой книжкой, архивными справками и документами о заработке, иждивенцах и льготных периодах. Затем нужно подать заявление о перерасчете через госуслуги с ФР или МФЦ, указав ошибку и приложив подтверждающие документы. Индексация тарифов ЖКУ с 1 октября этого года добавит годовой инфляции 0,7% пункта и приблизит ее к верхней границе июльского прогноза ЦБ в 7%. Сейчас годовая инфляция 6,3%, а повышение тарифов было перенесено на октябрь. Если бы оно состоялось 1 июля, сейчас бы уже наблюдали инфляцию на уровне 7%, потому что повышение тарифов напрямую добавляет эти 0,7 пункта. И Росрыболовство представило сервис «Лоция», использующий искусственный интеллект для помощи в ловле рыбы. Разработка анализирует спутниковые и океанографические данные, сведения о выловах и работе флота, чтобы прогнозировать перспективные районы скопления рыбы. Сервис оценивает температуру воды, термофронты, течение, соленость, уровень кислорода, ветер, высоту волн, облачность и даже фазы Луны, выдавая результат в виде специализированных карт. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 84 рубля и 17 копеек. Евро 97 рублей и 18 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: нами. Найдите хотя бы немного времени, чтобы пройтись по любимым улочкам. Например, после работы, тем более, если позволяет погода. А бабье лето обычно надолго не задерживается, друзья. 19:20 в столице, на смену Юрию Антонову в эфир Ретро-ФМ уже спешат Саваш, поющие гитары и корона. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: С вас 5875 рублей.
5: За новый кроссовер «Хавейл»?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. С «Канавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Как расшифровывается МУМ?
7: МУМ – мягкий уголок мечты.
6: МУМ – место уюта и мебели.
7: МУМ – мебель удержит мужа дома.
6: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
8: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
10: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
11: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
13: Ты у меня ствол украл.
12: Молчи давай.
11: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
14: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
15: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани 554 20.

0: Между прочим, по народной примете, если в этот день утро было ясным и теплым, приятным во всех отношениях, как эта песня, например, осень будет мягкой и сухой. Есть еще одна примета, друзья. Если уже в 7 часов утра ваш радиоприемник настроен на волну ретро-ФМ, ваш будний день будет ярким, бодрым и позитивным, потому что заряд оптимизма на весь день вам обеспечит наше утреннее шоу «Первая смена». С понедельника по пятницу с 7 до 11 на Ретро-ФМ новые игры с крутыми призами, тема для обсуждения всей страной, актуальные новости, шутки ведущих Саши Светловой и Риты Субботиной, отличное настроение, конечно же, ваша любимая музыка. Не проспите, утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ уже завтра в 7 утра.
1: Реклама. Ищите надежный автомобиль по выгодной цене? В автосалоне Хавейл Про ТТС на Ибрагимова 48 выгода. До 450 тысяч рублей только до конца месяца. Гарантия, сервис и поддержка на каждом этапе. Мы заботимся о вашем комфорте. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Выгода 450 тысяч рублей предусмотрена при приобретении Хавейл H7 2026 года производства по программе «Лояльный трейдин». Подробности уточните в официальном дилерском центре Хавейл Про ТТС или на сайте хавейл.ру. Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 сентября 2026 года.
2: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
4: Битва поколений на Муз-ТВ.
3: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
4: Не пропустите, друзья!
5: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
6: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенные по адресу: город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону +7 910 790 09 25.
7: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.

во время демозаписи в студии будущая солистка Мелани Торнтон исполнила пробное соло. Заключительные аккорды она спела, широко раскрыв рот, чтобы передать всю мощь своего голоса. А голос-то у нее ого-го какой! Ничего себе! Вот это рот! Воскликнули продюсеры. Это и подтолкнуло дать будущей группе именно такое название «рот». Но для придания больше пикантности было решено перевести это слово на французский. Так и родилось название «La Bouche». 19.49, время московское, меня зовут Олег Орлов, всех приветствую. До конца этого часа мы еще послушаем, причем с удовольствием, здесь на Retro FM, Стинга и мелодию из фильма «Бриллиантовая рука». Оставайтесь с нами.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Опять назад пустым ехать?
7: Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
6: А что с оплатой?
7: До 75% после загрузки.
8: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
9: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
10: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Турмоторус».
11: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
12: «Пятерочка» доставляет.
13: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
14: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
16: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
17: В этом весь Т.
16: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
18: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
19: Возрастное ограничение 13+.
20: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Лучшая музыка.

0: Юра Шатунов и Трио Джой порадуют нас в начале нового музыкального часа на Ретро FM в Москве в 8 вечера. Но сначала информационные итоги среды подведет Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый вечер. Владимир Путин в обращении к гражданам перед выборами заявил, что выборы депутатов Госдумы, а также законодательных собраний и руководителей ряда регионов состоятся в строгом соответствии с законом и в установленные сроки. Голосование пройдет в 3 дня с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования пройдут более 2200 компаний разного уровня. Предполагается заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Число отравившихся в казанском кафе возросло с 33 до 58 человек, сообщает Управление Роспотребнадзора по Татарстану. По данным ведомства, 12 и 13 сентября было зарегистрировано 33 случая кишечной инфекции после употребления продукции кафе. У 22 заболевших выделены сальмонеллы. Для заведения выявлены многочисленные нарушения, снято с реализации 44 килограмма продукции. Кафе опечатано, а материалы переданы в суд. Федеральная антимонопольная служба разработала нормативные документы для запрета субъектам электроэнергетики управлять объектами майнинговой инфраструктуры. В ближайшее время планируется вынести на общественное обсуждение законопроект, запрещающий объектам энергетики осуществлять функции оператора. Было отмечено, что служба видит в этом риски для надежности энергетики. Сейчас действует ряд территориальных ограничений для майнинга из-за дефицита энергомощностей. Запрет работает в Москве и области, республиках Северного Кавказа, а также в отдельных районах Забайкалья и Бурятии и частично в Иркутской области. Депутаты Госдумы предложили зафиксировать налоговые правила на 5 лет, а новые налоги вводить не ранее, чем через 2 года после официального опубликования соответствующего закона. Авторы инициативы предлагают дополнить статью Налогового кодекса правилом 5-летней стабильности ключевых налоговых параметров, чтобы изменения, увеличивающие нагрузку, вступали в силу не ранее, чем через 5 лет с даты предыдущего изменения. Ограничение не должно препятствовать улучшениям для налогоплательщиков и не распространяется на завершение временных мер. И в США набирают популярность сервисы «Мама на час» для студентов. Родители могут нанять помощницу, которая заберет лекарства, приготовит домашнюю еду, приедет в больницу, постирает вещи или просто проверит, все ли в порядке. Помощница также приносит подарки на день рождения, готовит куриный суп во время болезни. Однако у тренда есть и критики. Специалисты опасаются, что чрезмерная забота мешает студентам учиться самостоятельности. Астрологи отмечают, что молодые люди могут реже рассчитывать на себя и сверстников. И расскажу о валюте на завтра. Доллар 84 рубля и 17 копеек. Евро 97 рублей и 13 копеек. Это все новости. Далее на Ретро FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
1: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
3: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
6: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада 2026». На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение. Оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
0: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Главная ценность человека – время. Самая непознанная и загадочная субстанция в этом мире. Иногда его просто не хватает, иногда оно течет так медленно, что кажется, впереди целая вечность, а для кого-то оно летит с такой скоростью, что не успеваешь обернуться, а уж полжизни позади. Хоть сигнал бедствия подавай. Вот и лето, например, уже как пару недель назад пролетело по стандартной схеме, в смысле, оглянуться не успели. Ладно, хоть сбавим летом, в этот раз многим повезло. Наслаждаемся погодой и отличной музыкой. Это «Квартет Абба», ну а далее на Ретро-ФМ Владимир Высоцкий и «Тайп» в столице 2036.
1: Реклама.
2: «Медел» — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники «Медел» взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники «Медел». Телефон 520-20-20.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой. Не пропустите, друзья!
5: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+.
6: 30 сентября. КСК «Уникс». Татьяна Васильева, Андрей Чадов, Сергей Маховиков и другие в комедии о настоящих семейных ценностях «Еврейское счастье».

0: лампы
1: у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти

только сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше.

0: выгодные условия по данным исследования РЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. 20 сентября в 10.25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Коммуникация актив 2026 года выпуска.
5: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
6: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Глория Гейнор
1: передает привет всем девчонкам, которые зажигают в эту минуту под ее суперхит «First Be a Woman» здесь, на вечеринке Ретро FM. Ну и мальчишкам тоже привет, чтобы не обижать. Не стоим, танцуем, отдыхаем, веселимся. Вечер среды, он же создан для того, чтобы тусоваться, клубиться, пусть даже у себя на кухне или в автомобиле. Главное ведь настроение, оно у нас на самом пике танцевального позитива. И дальше будет больше, как говорится, и красивее, что немаловажно для любой вечеринки. Кайли Минок и Саманта Фокс, супер секси гёрлс, здесь уже через пару минут. Меня зовут Тимур Соколов. До полуночи танцую вместе с вами.
2: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
3: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего вечера.
4: Спонсор программы – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «СС МУ 88 недвижимость».
5: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ 88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СС МУ 88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
2: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Все!
8: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
9: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
10: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
11: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот. Вечеринка
12: Ретро FM. Ровно в 21.00.
13: Лучшие танцевальные хиты
12: в неповторимом миксе.
13: Вечеринка Ретро FM.
14: Телефон рекламной службы Ретро FM в Казани. 554-20.
15: Ретро FM.

0: Вояж, вояж. Наше путешествие, или лучше будет сказать, погружение в мир танцевальной музыки в самом разгаре. Это вечеринка Ретро FM. Всем, кто с нами, еще раз пламенные танцевальные. Зажигаем дальше, друзья. Впереди Таня Буланова, Бэтши Бойс и Алказар.
1: Реклама.
2: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
3: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубов превратилось в сказку.
4: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
2: И зайки зубки проверим.
5: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы Ретро FM 554 20.

Cuts and Heroes. Это Aqua. Кстати, клип на эту песню в свое время стал одним из самых дорогих в истории датской музыки. Обязательно посмотрите, будет время. В нем участники коллектива в костюмах астронавтов, как сейчас помню, спасают мир. Ну, а мы продолжаем спасать ваш вечер от скуки. Впереди еще больше танцев и огня, так что зажигаем. Иванушки, Рики Мартин уже скоро здесь. Ученик Ретро-ФМ продолжается.

0: Это наш ответ в группе Spice Girls. У каждого парня, кстати, была своя любимая стрелка в группе «Стрелки», а у меня их было две любимых. Это Марго, Мария Корнеева, и Светлана Бобкина, которая Гера. Одна блондинка, другая брюнетка. Классные девчонки. «Ты бросил меня» — главный их хит, под который было пролито столько девичьих слез. О, мам, не горюй. Слезам этим, кстати, не всегда нужно верить. Но об этом уже Шура совсем скоро.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: С вас 5875 рублей.
5: За новый кроссовер «Хавейл»?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления с «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Как расшифровывается МУМ?
7: МУМ – мягкий уголок мечты.
6: МУМ – место уюта и мебели.
7: МУМ – мебель удержит мужа дома.
6: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
8: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
10: Больше сделок.
9: Квартиры от агентства «Статус».
10: Строительство загородных домов от честного застройщика.
9: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
11: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
12: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.

0: Рэй Паркер с саундтреком из фильма «Охотники за привидениями» разогнали всех духов своими зажигательными танцами. А быть может, и не разогнали, а быть может, они танцуют рядом с вами прямо сейчас, просто вы их не видите. Сказал это и сам оглянулся. Далее «Мираж» и «Bad Boys Blue», вечеринка «Ретро FM» продолжается.
1: Реклама. Медел — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Интернет-бату. Ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. 12+.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Теплоход уплыл, а музыка играла, играет и будет играть еще очень долго. Вечеринка Ретро FM продолжается. Далее в нашем миксе Иванушки и Сиси Кейч. Танцуем в режиме нон-стоп.
1: Реклама.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 000 рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту.

0: Настоящая классика от пионера российской рэп-сцены. Богдан Титомиров в нашем миксе. Все, что делает этот артист, далеко не ерунда, как может показаться многим, а уникальный стиль фирменного олдскульного хип-хопа. Далее Таркан, Любэ и Пэтти Райан. Вечеринка Ретро FM продолжается. Тимур Соколов за пультом. Танцуем дальше.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 15+.
1: Телефон рекламной службы Retro FM 500 54 20.

классная, электронная, можно сказать, даже космическая версия хита Heaven Can Wait от Сандры в нашем уникальном миксе. Дальше будет только лучше. Юрий Шатунов, Рики Повери и не стареющий Дима Маликов. А знаете, почему он не стареет? Потому что танцует много, так что берите пример.

Ну, не будем торопить события. Ночь обязательно будет, и причем уже совсем скоро. А пока танцуем и наслаждаемся вечеринкой Ретро-ФМ, яркую точку в которой поставят Дитер Болин и Андрей Губин. Уже совсем скоро.

weather girl. Uh-huh. And have we got news?

Moonlight Shadow. Мэдди Райли поет о том, как прекрасна ночь, даже если в ней есть немного светлой грусти, как и полагается осенью. С той же оперы совсем скоро No Doubt и Don't Speak. Идеальная песня для этого часа. Услышим уже совсем скоро.

0: Как говорится, когда город засыпает, просыпаются настоящие искренние чувства, о которых нам своим немного хриплым, но при этом приятным голосом поет Патрисия Касс. Далее о любви не только Кайли Минок и No Mercy, а чуть раньше о студио.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

0: go. Куда бы вы сегодня не держали путь, куда бы ни направлялись, желаю, чтобы в финальной точке вашего путешествия, друзья, вас ждал большой, прибольшой успех, чтобы ничто не помешало вам сегодня добиться своих целей и осуществить свою заветную мечту. Bad Boys Blue и Лев Лещенко станут саундтреками к нашим мечтам в ближайшие 10 минут. Вы слушаете Retro FM, меня зовут Тимур Соколов. Доброй ночи.
1: Реклама.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Тур Моторус».

0: ночи в Москве. Далее на Retro FM Rock Острова и Modern Talking. А прямо сейчас песня из бриллиантовой руки.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночью до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в ней.

Иронично, но сэр Пол Маккартни в этой веселой, развеселой песне напоминает нам о том, что не стоит беспокоиться о том, чего у нас нет. И это абсолютно правильная философия. Будем довольствоваться тем, что мы имеем. Ну, а имеем мы отличное, бодрое настроение, несмотря на позднюю ночь. Ну и лучшую музыку, которую в ближайшие 10 минут нам подарит Юрий Антонов, Стиви Вандер и группа «Браво».

0: абсолютно простая, но дорогая истина. Берегите женщин, можно сказать, вневременной призыв для нас, мужчин, от Юрия Антонова. Так что если ваша любимая сейчас не спит рядом, ну или наоборот, видит десятый сон, самое время мысленно, ну или немысленно, поблагодарить ее просто за то, что она есть. Ну и дарите ей все, что она хочет, как в песне «All That She Wants» от команды «Ace of Base», которая у нас впереди.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро-ФМ Сан-Ремо. Шири-шири. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM San Remo 12+.

меня. Полечу, пожалуй, я на своем дельтаплане домой, как Карлсон, который обещал вернуться. Ну а вы не скучайте, друзья, с вами остается ваша любимая музыка. Рики Повери уже скоро. Я Тимур Скалов, говорю пока и доброй ночи.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Ну вот настало время романтических историй. Дуэт Roxette на Retro FM во всей своей музыкальной красе и во всем своем великолепии. 2:20 в Москве. Меня зовут Андрей Мареев. От души рад вас, друзья, поприветствовать. Пожелать вам доброй ночи. Расскажу, что совсем скоро здесь на Retro FM услышим Джану Нанини, Сергея Беликова и диджея Бобо.

0: Если вкратце, то всем непросто в этой жизни приходится. И мужчинам, потому что женщины те еще ангелы-демоны. Ну и женщинам, конечно, с мужчинами достаточно сложно. Но женщины об этом поют красивее, надо признать. Жанна Нинь на Ретро-ФМ, 2 часа и 35 минут. Совсем скоро услышим Хэдэуэй, Херби Хэнкока и ансамбль «Веселые ребята» на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

совмещаем приятное с полезным, рассуждаем о смысле жизни и танцуем. Ну, если есть желание и физическое состояние позволяет, и опять-таки соседи не против. Hathaway на Retro FM в 2 часа и почти 50 минут. Скоро дуэт Дзукера и Пола Янга и Валерий Золотухин с песней из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».